0: Что им здесь нужно, островитянам?
1: Гость оглянулся по сторонам и тихо. Верный человек в порту говорит, что остров пришел прямым ходом из океана. На сигналы гелиографа не отвечал, флагов не выбросил, на рейде хода не сбавил. Адмиралтейство в растерянности. Даже если это вторжение, зачем садиться на мель? Почему нет артиллерийской дуэли с фортами порта? Все говорит о том, что на острове беда.
0: Да черт! Живо в порт!
1: Посуляй схватил плащ, шляпу и на выход.
0: Всем сидеть в норе, пока не вернусь. Брикс, ты со мной.
1: Ну, слава богу, и про меня вспомнил. А то уж я начал думать, что старые кореша теперь по боку.

0: Господь святый крепкий, что в порту творилось? Которые суда на берег выбросило, а которые на мелководье кверху брюхом торчат. Постройки, цейхгаузы, рыбацкие мазанки смыло до самого набережного собора, да и тот уцелел только от того, что на холме. Где маяк был, одни волны гуляют. Вся акватория в обломках, и осталась той акватории узенький проливчик между нашим берегом и островом. На острове тоже словно ураган прошел. Деревья многие повалило. Скала, говорят, была одна, да расселась вдоль, не дать не взять, рога из лесу торчат. Никогда я прежде плавучих островов не видал, а тут полюбовался всласть. Какая же громадина! Будто и не было у нас моря сроду. Земля от края до края. Народ, особенно из тех, чьи дома далеко от берега, тоже стоит, дивится, пальцами в разные стороны тычет. А кто из рыбацких поселков, те, понятное дело, воем воют, островитян черными словами поминают. Повоешь без крыши-то оставшись, без лодки и без сетей, все смыло. А если что и уцелело, так не пускают никого к берегу. Пригнали солдат, поставили оцепление. Ждут чего-то. Но со стороны острова ни звука, ни знака, будто вымерли тамошние до последнего человека. Посуляй стоит, смотрит, сам мрачнеет тучи. Удивительно. Чего ему-то страдать? Наши сети волной не смоет, потому как мы ловцы в море людском. Может, позвать карманных? Тихо спрашиваю. Народу-то сколько? Не без прибыли можно быть? Молчит, посуляй, ноготь грызет. Потом поворачивается к вояке. «Это не может быть китание», — говорит, и видно, что сам себе не верит. «Вы должны знать все острова, граф. Ведь это не она». А граф, смотрю, тоже голову повесил, руками разводит. «Увы, сомнений быть не может. Это китание, милорд». Я аж закашлялся от неожиданности. «Милорд? Это наш-то посуляй? Вот так новость. Почище явление острова». Но они на меня и внимания не обращают. Граф где-то зрительную трубку надыбал, так посуляй к ней, глазом прилип, не оторвешь. Водит и водит из стороны в сторону. Мы должны туда попасть. Это может быть опасно. Что если на острове чума?
1: Ерунда.
0: Посуляй только плечом дернул.
1: Бен, можешь раздобыть лодку?
0: Что тут скажешь? Раздобыть-то не шутка, говорю. Только сдается мне, что вон там, под бережком, адмиралтейские шлюпки маячат. Мимо них хрен пройдешь, милорд. Посуляй только плюнул с досадой и снова давай трубкой водить, теперь по толпе перед оцеплением. Поводил, поводил и вдруг замер.
1: Дина!
0: Не знаю, чего ее в самую гущу народа понесло.
1: Говорят, для женщины сплетни, как для моряка Грок с ромом, жить без них не могут.
0: А может, как раз посуляя искала, потому как где же еще карманника искать, если не в толпе? Обрадовалась, когда мы подошли, беспокоилась, видно, за него шалопая, милорда нашего. Давай рассказывать, что у них в театре стена обвалилась, кассир слегка кирпичом пришибло, оттого сегодняшнее представление отменяется. Да и до представления ли тут? Весь город на берегу.
1: Щебетала так щебетала, потом вдруг замолкла.
0: Видит, посуляй, как в воду опущенный, молчит и все на остров поглядывает. Ну, Дина из него быстро вытянула, в чем заковыка. А женщины это умеют.
2: На остров попасть, смеется. Тоже мне затруднение.
0: Махнула кэбмену, велела нам дожидаться тут и укатила. Посуляй прямо расцвел. Поглядел ей вслед, потом графа услал с поручением. Повернулся ко мне, подмигнул с усмешкой.
3: Что, Бен, накормил я тебя сегодня государственными тайнами?
0: Ладно уж, спрашивай.
1: Я не знаю, с чего и начать.
0: Не того мы происхождения, говорю скромно, чтобы лордам вопросы задавать.
3: Брось, Брикс! плечо меня толкает. Мало мы с тобой пенника из одного черепка выхлебали. Для тебя я как был посуляй, так посуляем и останусь. Вот с графом Кухом мы кошельки на базарах не резали. Пускай он меня и зовет милордом да высочеством. К тому же он островитянин, а стало быть, мой подданный. Сбежал я от них, Бен. Нет скучнее жизни, чем при дворе папаши моего благословенного. Ты только Дине не говори, вокруг нее и так лорды убиваются, как мухи. Она их терпеть не может.
4: Так чего ж ты на остров рвешься, спрашиваю? На что он тебе?
3: Как на что, удивляется. Не век же папаше императорствовать. Да и я когда-нибудь остепенюсь. Че островами разбрасываться? У тебя вон в норе под лежанкой 4 пары сапог ненадеванных. Попробуй кто-нибудь одну отними.
4: Да, это верно.
3: В общем, перетерли мы с ним это дело по-людски, без обид. Протолкались в погребок, народу тьма. Напрокинули по ковшику. В самом деле, думаю, не виноват же Посуляй в том, что он островной империи принц. У всякого свой норов. Может, ему с карманниками веселее.
1: Хотя, будь у меня такой папаша, эх! Тут и граф Кух подошел.
3: Смотрю, он будто толще стал и тихонько так позвякивает под плащом. 4 шестизарядных, докладывает. И по 100 орешков на каждый.
4: Смотри-ка ты! Ловко провернул дельце. Толковый мужик, хоть и граф.
3: Я так понимаю, что у островных тут землячество не хуже нашего фартового цеха. Недаром их сажают порой. За шпионаж не иначе. Ну да мне это без разницы, я в полиции не служу. А вот почему Посуляй на похороны лорда Септимера не пошел, теперь мне ясно, как на ладошке. Не хотел, чтобы свои признали.
1: Хитер черт!
3: Часу не прошло, Дина вернулась. Подает Посуляю бумагу, а в бумаге той ни много ни мало. Приказ суперинтенданта Приморского дивизиона сэра Эдмунда Хендерсона всем воинских, гражданских и прочих чинов лицам оказывать содействие и поддержку специальному департаментскому сыщику имени МОС и троим его помощникам в произведении обследования новоприбывшего острова с привлечением армейского и флотского контингента или без оного. Дано сего числа в резиденции... И прочее. Собственноручная подпись. Печать департамента. Только что пятки лизать не приказано. Я прям не удержался и брякнул. Хоть бы мне такую бумагу выклинчить, я бы в неделю богаче генерального казначея сделался.
5: Дина головку гордо вскинула, да как глазами полыхнет. Выклинчить? Пускай спасибо скажет, что я букет согласилась принять. Свинья похотливая.
3: «А что это за 3 помощника?» — хмурится Посуляй. «Тебя не возьмем, даже не думай».
5: Дина и бровью не повела. «Кто еще кого не возьмет?»
3: И разворачивает вторую бумагу, всю в печатях. «Сим удостоверяется, что госпожа Мосс является должностным лицом департамента полиции с полномочиями чиновника по особым поручениям».
5: «Пришлось все-таки дать руку поцеловать», — вздыхает.
3: «Доставили нас на остров со всем почетом, с пеной и брызгами. На паровом ботике под адмиралтейским флагом. Да еще эскорт снарядили из 2 морских шлюпок. Целый флот. Портовый капитан стал на носу с трубой мало чем поменьше той, что пускала дым. Все высматривал что-то, хмурился. Наконец обернулся к Дине и говорит.
6: «Должен вас предупредить, миледи, что вы и ваши люди не первыми высаживаетесь на остров».
5: «Как не первыми?»
3: Дина строгости напускает.
5: «Кто разрешил?»
6: «Долг службы», —
3: капитан козыряет.
6: «Лейтенант таможенной стражи Диксон и с ним 4 стрелка отправились туда сразу, как только море успокоилось, чтобы провести предварительный досмотр».
3: Тут он замолчал, только трубу в руках вертит.
5: «Так что же?» —
3: торопит Дина.
5: «Каковы результаты досмотра?»
3: «Вижу, мнется капитан».
6: «Результаты настораживающие», — говорит. «Они до сих пор не вернулись».
3: После таких слов какое может быть настроение? Прям скажем, неважное. Капитан, видно, всерьез за Дину переживает, кроет, что думает, без умягчения. Да и самому ему, ой, как не хочется к острову причаливать. Я тихонько посуляя за рукав тяну, отойдем, мол, на корму. Отошли.
5: Слушай, говорю, принц, а ты уверен, что нам туда до зарезу надо, на твой остров? Уж пусть оно уляжется как-нибудь, а потом уж мы съездим, полюбопытствуем. Твое от тебя не уйдет, ты ж законный.
3: Посуляй только ухмыляется.
6: Что, Бен, очко играет?
5: Сам ты, ваше высочество, очко злюсь. Я в делах бывал, не тебе рассказывать. Только фартовая храбрость не в том, чтобы без башки остаться. Я тебе не граф. Да и ты прикинь, опыт рисковый имеешь. Какая нам выгода, очертя голову, лезть?
3: Таможенный лейтенант поди не новобранец, да и команда его не по инвалидному набору служит. На контрабандистах натаскана. Однако же вот, не вернулась. Черт его знает, кто там на острове прячется. Смотри, заросли какие. Посуляй смеется.
6: У страха глаза велики, Брикс. Тебе уж за каждым кустом засада мерещится.
3: А дело-то проще простого. Знаешь, почему таможенников до сих пор нет?
5: Ну?
3: Он глядит с прищуром, будто и правда знает.
5: Клад они ищут.
3: Я сперва только отмахнулся.
5: Да иди ты куда подальше.
3: А потом думаю, стоп.
5: А почему нет?
3: Про островных торгашей каких только небылиц не рассказывают, но суть одна.
5: Денег у них куры не клюют.
3: И если с острова они так спешно убрались, что и топки не загасили, значит, и кубышки свои могли оставить.
5: Вот ведь змея тут посуляй.
3: Знает, чем фартовое сердце купить.
5: И как он это музыкально промурлыкал про клад, будто золотой суверена лопату звякнул.
3: Ну, прирожденный монарх. Такой даже если соврет, за ним народ на край света двинет, а уж карманники в первую голову.
6: Как представил я, что бравая команда сейчас на острове землю роет в пять рыл, а то, может, уже и нарыло чего, так весь мой страх пропал куда-то.
5: Ладно, говорю, уломал. Что ж, эта лоханка еле ползет. Ни копейки ведь не оставит, знаю я таможенную стражу.
3: Но пока добрались до острова, пока нашли, где обрыв невысок, пока концы шварцы да трап для баб, солнце уж за деревья цеплялось. Граф Кух очень торопил, чтобы засветло успеть добраться до главной островной машины. Погуляя с ним, соглашался. Пока машину не осмотрим, не понять, что тут приключилось. Ну, идем, озираемся. Впереди скалы торчат, как два рога. Вокруг лес, луга некошенные, домики попадаются.
5: И ни души.
3: Граф с посуляем тянут, как гончие по следу, дай волю, бегом припустят. Дина тоже старается не отставать, разрумянилась, юбку подоткнула, чтобы репьи не собирать, и шагает. А я все по сторонам, зырк-зырк, нет ли где раскопа свежего. Но ничего пока не видать, тропинка и та травой заросла. До самых скал дошли без приключений. Вот уже и строение в распадке виднеется. Посуляй говорит, там вход в машину. А наверх на скалу ступеньки ведут. Там рубка была, откуда на моря смотреть, да обрушилась.
5: Иду и дивлюсь. Это какое же умище должен быть, чтобы такие острова отгрохать посреди океана и по всему свету целой империи плавать? Разве по силам оно человеку? Уж не адское ли братье тут замешалось?
3: Да не она ли и согнала людей с острова?
5: Ох, неспокойно. Клады кладами, но не зря ведь говорят. Где клады, там и призраки. А я этого народа ужас как не люблю.
3: У самого строения пришлось по камням карабкаться. Обвалом все вокруг засыпало, еле перелезли.
5: Дина и тут не оплошала. Туфли сбросила и босиком. Думаю, она и в цирке бы выступать могла.
3: Одно слово — актриса. Наконец добрались до самых ворот шахты. Видим, кто-то камни тут уже ворочал, расчищал дорогу. Одна воротина приотворена, щель чернеет, рядом лом валяется. Что ж, спасибо, значит, господину лейтенанту таможенной стражи. Для нас его стрелки постарались.
1: Посуляй первым в темноту прошмыгнул Дина за ним. Стал я протискиваться, взялся за воротину, чувствую, под рукой липко. Поднес ладонь к глазам, на пальцах кровь. Совсем мне расхотелось лезть в эту преисподнюю. Но пересилил себя, даже говорить ничего не стал, чтобы Дину не пугать. Мало ли, кровь. Камнем кто-нибудь поцарапался, вот и кровь. Молча к уху киваю, гляди, мол. Ну, поглядел он, пощупал и тоже смолчал. Не барышня. А Посуляй уже факела запалил, заранее приготовленные. Стали мы по ступеням спускаться в самое сердце машины. С факелами вроде не так боязно, зато по сторонам глядеть сплошное удивление. Трубы, колеса, канаты, цепи со всех сторон. Механика. «Неужели, — спрашиваю тихонько графа, — вы во всей этой кухне разбираетесь?»
3: «В общих чертах, — отвечает.
1: А что в чертах, когда тут кроме черта никому ничего не понять?»
3: «Здесь должны быть рабочие, — толкует Кух. — Свамперы. Они все знают точно».
1: «Где же вы таких рабочих набрали? Они что, профессора все?»
3: «Нет. Они из бывших каторжников».
1: «Я чуть не запнулся. Да что я, каторжников не знаю. Их в железку-то играть не обучишь, а уж тем более на дядю вкалывать».
3: «У нас свои методы перевоспитания, — хмурится граф. — Видно, не хочется ему говорить».
1: «Ладно, наше дело телячье. Ведут, иди по сторонам, не глазей. Смотри под ноги, чтобы не загреметь в какую-нибудь форсунку пошире бишемской купели. Клад здесь вряд ли найдешь, разве что несгораемую кассу, если перевоспитанные у них и жалования получают».
3: По чугунной лесенке спустились еще на этаж. Кругом все то же. Масляные цилиндры, шатуны в мой рост, по стенам клепки с кулак, вдоль коридора горшки фарфоровые на столбах, а между горшками провода натянуты. Телеграф, что ли? И тут граф Кух отличился. Ухватил какой-то рычаг, дернул так, что искры посыпались, и сразу в подземелье сделалось светло.
1: По всему коридору под потолком белые огни, аж смотреть больно.
3: Пору рот разинуть шире плеч, но я виду не подаю. Подумаешь, диковинка, электрические свечи. Было дело, сам любовался на такую забаву в Букингеме. Из-за забора, правда. Дина тоже молчит, будто так и надо.
1: Только глаза больше фарфоровых горшков.
3: А граф с Посуляем на лампы и не глянули. Сразу давай друг другу что-то бухтеть полголоса. Да быстро так, ни слова не разберешь, хоть вроде и по-нашему.
1: «Фаза есть, — говорит Кух. — Значит, генератор в порядке».
3: «Так, может, и движок на ходу?» — Посуляй ему.
1: «Скорее всего, — кивает граф, — если валы не погнуты. Одно непонятно, где смена».
3: «Нужно связаться с навигатором», — решает Посуляй, и Дину за руку схватив, вперед по коридору чуть не скачками.
1: Вижу, сбледнул вояка Кух с лица и бегом за ними.
5: «Одну минуту! Я должен предупредить вашего за...»
3: Но тут Посуляй, притормозив, так ему на ногу наступил, что граф последним словом подавился.
1: «Мы, господин Кух, люди простые!» — шипит ему Посуляй. «Давайте без витиеватых обращений!»
3: Сам глазами на Дину показывает, а Куху рожу свирепую корчит. Дошло до графа.
5: «Прошу прощения, Посуляй. Я только хотел сообщить, что...»
3: Дина вдруг замерла и пальцем в потолок.
1: Слышим над головой что-то шур-шур-шур, топ-топ-топ. Меленько так, торопливо.
3: Зарабела Дина, вцепилась в Посуляя.
5: «Что это?»
1: Тому и сказать нечего, ляпнул первое, что в голову взбрело. «Крыса, наверное».
3: Она помолчала, потом спокойно говорит.
5: «Вот про крыс ты мне, пожалуйста, больше не говори. А то я сейчас так завизжу, что остров пополам расколется».
1: «Не надо визжать!» —
3: Посуляй почти шепотом.
1: «Лучше нам тут не шуметь. И графу. Разговоры потом. За мной!»

0: Окончание рассказа Александра Бачила «Прожигатель» в следующем подкасте «Модели для сборки».
1: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Александр Бачило. Прожигатель. Окончание.

0: Не знаю, сколько лет Пасуляев себя на островах не бывал, но вел так, что, кажется, глаза ему завяжи, все равно не заблудится. Коридоры, лестницы, гигантские машинные потроха, опять коридоры, лестницы, и все вниз, вниз. Наконец толкнул малую дверцу в тупике, за ней темно. Вошли, под ногами стекло хрустит. «Черт, все перебито!» — Пасуляй досадует. «Бен, дай огня!» «Вот то-то! Когда дело доходит, так все их хваленое электричество коту под хвост!» Запалил я факел. «Мать моя! Проводов кругом напутано, рукояток каких-то, лампадок стеклянных, а еще больше битых на полу валяется!» «Так, тянет Пасуляй. Кто-то хорошенько потрудился, чтобы оставить остров без связи. Это что же, заговор?»
1: «Нет, не может быть!»
0: Граф Кух совсем смурной стал, только репу чешет да чертыхается шепотом. «А ну, свети сюда!» — командует мне Пасуляй. «Может, хоть телетайп наладим?» И давай ворочить какие-то ящики с клавишами, как на Ремингтоне. Провода откуда-то вытягивает, к ящикам цепляет. Ну, прямо лорд Кавендиш. Сказал бы мне кто еще вчера, что наш Пасуляй любого академика за пояс заткнет. Вот бы я хохотал. Другое дело, если послать их на вокзал за бумажниками в чужих карманах, тут да. Никто с Пасуляем в проворстве не сравнится. «Бен, подай землю!» Руку протягивает, не глядя. Озираюсь по сторонам. Ни цветов в горшках, ни пальмы в катке. «Где я тут тебе землю возьму?» Обозвал он меня нехорошим словом, и Дина не постеснялся, аристократ. «Провод вон тот подай!» Пальцем тычет в угол. «А там этих проводов как струн на арфе. Каждый на свой шпенек примотан. Какой ж подавать?» Но я переспрашивать не стал, пожалел дамские уши. Ухватил провода сразу пучком, пускай сам выбирает. Вот тут-то я и понял, леди и джентльмены, что не лизать нашему брату-грешнику адской сковородки. Потому как в аду теперь наверняка новое для нас угощение приготовлено. Электричество называется. Не может быть, чтобы черти такое полезное изобретение не переняли. И это я вам не ради красного словца говорю, а как человек на собственной шкуре, испытавший новшество. Только ухватился я за провода... Тут меня и проняло божье возмездие за все мои грехи, прошлые и будущие. Хочу крикнуть, а воздух-то не идет, ни в глотку, ни из глотки. Помню молнии перед глазами, да судороги в животе, да хруст зубовный. А что вокруг творилось, долго ли продолжалось, ничего не помню. Очнулся на полу. Все трое надо мной стоят, с испугу по щекам хлещут.
1: «Прости, Бен», — Пасуляй говорит. «Забыл я, что ты не обученный».
2: «Теперь обученный, перхаю. Век бы ваших проводов не видать, и машины твоей проклятой, и острова твоего со всей его землей и кладами, да и тебя самого. Я на такую работу не подписывался, чтобы зубы хрустели».
0: «Ладно, ладно, не пыли», — Пасуляй успокаивает. «Обошлось ведь. Вовремя предохранитель выбило.
2: Только остались мы теперь совсем без связи, Бен». «И связи ваши туда же, в хвост и в печенку, говорю, но уже без души, в довесок».
0: Отпустило вроде. Руки тоже слушаются.
2: «Будем жить».
0: Стою кое-как, трясет всего.
2: «Ну и куда теперь?»
0: Пасуляй не успел ответить. За дверью вдруг опять шур-шур, топ-топ-топ, совсем близко. Я и дрожать забыл. Затаились все. Прислушиваемся. Но граф парень решительный. Вытащил револьвер, взвел курок и к двери. Приоткрыл, присмотрелся и выскользнул в коридор. Стоит там, озирается.
3: «Кто тут есть?» — рычит. «Выходи с поднятыми руками! Я офицер гвардии его высочества!»
0: Погрозился, погрозился, но в ответ ни звука. «Никого!» — бросает нам через плечо. «Можно идти дальше».
2: И тут, черт его знает, с потолка, что ли, прямо на графа кинулась не пойми что. Голая, скользкая, но ловкая, как обезьяна, уж злобная, как, не знаю, как дьявол.
0: вцепилась в ухо всеми своими зубами и когтями, так они клубком и покатились по коридору. Посуляй выскочил следом, револьвером машет, а стрелять нельзя, как раз в графа попадешь. Я за нож, да с перепугу никак не нашарю, развезло меня от электричества хуже, чем с китайской водки. И вдруг над самым ухом — бабах! Оглядываюсь, Дина с дымящимся стволом в руках, да еще и глазик щурит, курица. Ну, думаю, аминь офицеру гвардии его высочества. Однако обошлось. Поднимается граф, отдирает от себя мертвую обезьяну. Гляжу, и не обезьяна это вовсе, а человек. Голый, худющий, бородой зарос, когти черные, вылитый бес. Если бы не...
4: Кто это?
0: Дина чуть не плачет. Каторжник, говорю. Тут промашки быть не может. Вся исповедь на груди наколота. Крест на плече, значит, из моряков. А на другом дьявол. Значит, обживал Тасманию. Я этих ребят немало повидал.
5: Но почему он набросился?
0: Посуляй хмурится. Перевоспитали, видно, плохо, говорю. Вижу, граф глаза прячет, молча кровь с физиономии утирает.
4: «Боже, как я испугалась!»
0: — шепчет Дина. Хоть и не до смеха сейчас, но, чувствую, меня аж до всхлипа разбирает.
5: «Ничего себе испугалась! Все бы так палились с испуга!»
0: «Вы спасли мне жизнь», — кланяется ей кух.
5: «Я вообще ничего не понимаю!» — не унимается Посуляй. «Это же Свампер! Что с ним случилось? Есть идеи?»
0: «Есть!» — Кух кивает мрачно.
5: «Их перепрошили!» Посуляй даже попятился и выкать перестал.
2: «Соображаешь вообще, что говоришь? Кто мог это сделать?»
0: Кух плечами пожимает. «Тот, у кого есть прожигатель!»
5: «Замолчи!»
0: У Посуляя прямо искры из глаз.
5: «Кто тебе сказал про...»
0: И тут же умолк. «Погодите, встреваю! Опять по-тарабарски залопотали. Здесь что, еще много таких перевоспитанных?» «Тысячи», — буркает граф. «Но где они все, неизвестно».
5: «У меня аж дух занялся опять».
2: «Так мы их тут дожидаться будем, что ли?»
0: «Нет». Посуляй хватает Дину за руку. «Бен прав, надо уходить». Я было первым рванул вверх по лестнице, но он меня остановил.
5: «Не туда».
0: И потащил черт племенной опять куда-то вниз. Спускались, спускались. Слышу плеск. Выходим в широченный тоннель. По стенам блики скачут. Под самым потолком решетки в ряд, вроде дождевых сливов. Похоже на Риверфлит под Лондоном. Мы с Посуляем там как-то контрабандный табачок ныкали. Только тут вода пошире и сплошь покрыта лодками, шлюпками. Даже паровой баркас есть. И насколько тоннель виден, настолько и тянется вся эта флотилия, пришвартованная к пирсу под стеной.
5: «Лихо придумано, говорю. Это что же, прямо к морю ведет?»
0: «К морю», — Посуляй как эхо повторяет. «А глаза, смотрю, совсем больные».
5: И вдруг до меня дошло. Ведь если лодки на месте, значит, никто с острова не уплыл. Где же тогда, спрашивается, жители? Почему мы до сих пор только одного видели? Да и того язык не повернется жителем назвать.
0: В общем, чувствую, хватит с меня. Не понравилась мне экскурсия на остров Посуляя.
5: Ну его к свиньям вместе с тайнами и кладами. Пускай таможенные стражники клады ищут, может, им больше повезет. А мне бы сейчас только лодочку да пару весел.
2: «Ну что?»
0: — спрашиваю бодрячком таким.
2: «Будем грузиться на судно?»
0: «Подожди». Посуляй что-то заметил впереди.
2: «Стой тут», — говорит Дине. «За мной не ходи. Кух, побудь с ней. Бен, за мной! Быстро!»
0: Я по мосткам на пирс мимо Дины иду за ним, пытаюсь рассмотреть, что он там нашел. И через полсотни шагов рассмотрел. Лучше бы мне этого не видеть. Впереди ниша в стене, небольшой закуток. И в этом закутке они лежат. Все пятеро вместе с лейтенантом. Но пересчитать их можно только по головам. Потому что остальное сплошное месиво. Клочья мундиров, клочья сапог, кости, фуражки, ружья и кровь.
6: «Хоть бы Дина не заметила!»
0: — шепчет Пасуляй.
6: «Возвращаемся, отвязываем лодку и сваливаем, только тихо!»
0: Но тихо не вышло. Не успел он договорить, как вдруг позади бабах-бабах, топот и вой, святые угодники. От этого воя кишки у меня к спине примерзли и ноги отнялись. Но в благородный обморок падать некогда, шкуру спасать надо. Прибегает граф, на ходу барабан набивает, Пасуляй на него глядит, как на явление Азазела. «Где Дина?»
7: У куха и челюсть отвисла.
1: «То есть как? Она же к вам побежала!»
0: Пасуляй его за грудки, так что пуговицы полетели.
6: «Ты отпустил ее одну?»
0: «Граф сам не свой, я прикрывал отход. Может, в лодку спрыгнула, предполагаю. Но только так, утешение. Какая уж там лодка. Вот они покачиваются, пустые, все на виду. Зато в дырах под потолком темень непроглядная. Затащили, небось, и не пикнула».
6: «Дина!»
0: — вопит Пасуляй бегом назад. «Граф за ним. А мне что делать? Нет такого закона у фартовых, чтобы за дураками в огонь кидаться. Своя шкура ближе к телу. Вот лодка, вот весла, садись и выгребай к морю. Что мне этот остров? Что мне этот Пасуляй, дратил в печенку милорда?»
7: И тут только соображаю, что все эти правильные мысли

0: Зато погоню за собой собрали, как на рынке Бороу. И, честно сказать, свирепые наши констебли да лавошники вспоминаются мне как рождественское собрание квакеров. Посуляя хрип совсем, задыхается, но все кричит, по сторонам рыскает, в двери заглядывает. Наладил я его кулаком в загривок. «Поздно Рудину звать! Ей уже не поможешь! Беги, раз побежал, не останавливайся! Наверх, наверх!» Смотрю, у него слезы по щекам, ноги заплетаются, ну беда. Пропадешь с этими благородными.
1: Хотя граф тот молодец. Топочет, молча, да еще на ходу отстреливается.
0: И с каждым выстрелом сзади грохот костями по железу, одной обезьяны меньше. Ухватил я Посуляя за шиворот и волоку за собой. Вверх по лестнице, вдоль по коридору, снова вверх. И добежали-таки до ворот. Выскочил я на воздух, тогда только обернулся, выдернул из темноты Посуляя. Он, бедняга, чуть жив, но слезы высохли, глаза злые. За ним и граф полез, да вдруг застрял. Хочет протиснуться, а сзади не пускают. Кровавая рожа над плечом его показалась и зубами в шею. Да кусок мяса так и вырвало! Тут Посуляй выстрелил в упор, рожу разнесло в куски, а там уж другие маячат, человеческие, но и зверей таких не бывает. Ухватили мы графа за плечи, вырвали из тьмы. Посуляй опять пальнул, я тоже не целясь, туда, в шевеление. Потом навалились на воротину, прикрыли, ломом подперли. Кух рычит от боли, рану обеими руками зажимает, но из-под пальцев кровь струей. «Наверх!» — кричит Посуляй, «на скалу!» Подхватили графа нести, а он уж отходит.
2: «Милорд!» — хрипит. «Я хотел оказаться полезным вам. Простите».
0: «Потом, потом, Бен, бери его за ноги!»
2: «Не надо!»
1: — бормочет Кух.
2: «Поздно. Вы должны знать, это я привел остров».
0: «Что?»
1: Мы так и сели.
0: «Да он бредит!»
2: «Нет».
1: Граф глаза разлепляет, да, похоже, ничего не видит.
2: «Это что, уже ночь? Неважно. Милорд, вы меня вытащили из тюрьмы. Септимер — убийца. Изверг. Неважно. Я был обязан. Я хотел вручить вам престол».
0: «О, Господи!» — Посуляй стонет. «Кто вас просил?»
2: «Я знаю!»
1: — хрипит Кух.
2: «Почему вы скрывались? Вас разыскивали за попытку завладеть прожигателем».
1: Посуляй только голову опустил.
0: Граф изогнулся весь, ногами сучит, кровью булькает, слова еле выходят.
2: «Мне это удалось! Нам! Вашим сторонникам!»
0: У Посуляя глаза на лоб полезли. Ухватил графа за грудки, да так тряхнул, что кровь фонтаном брызнула. «Где он? Где прожигатель?»
2: «Я передал его навигатору Китании. Он нас поддержал. Обещал перепрошить свамперов. У вас был бы целый остров сторонников и прожигатель. А потом и вся империя. Но что-то пошло не так».
0: «Почему? Почему не так?» Посуляй приподнял его ухом, к самым губам приник.
2: «Не знаю».
1: Кух сипит совсем без голоса.
2: «Мне очень жаль людей. Дину, простите, милорд».
1: И захлебнулся. Откинул голову, повис у Посуляя на руках, как кукла.
2: «Готов».
1: Жалко парня. От чистого сердца дров наломал. Положил его Посуляй на землю и сам сидит, понурился. За лесом уж заря гаснет, луна вылезла. Чувствую, надо что-то сказать, а что, не знаю.
0: «Ты говоришь, скучно было у папаши?» Он голову вскинул, глаза дикие. И вдруг выхватывает револьвер и бац, чуть не в голову мне. Я даже испугаться не успел, что-то рухнуло на меня сверху. Я заорал, отскочил.
1: Смотрю, голая тварь на земле корчится, когтями траву загребает.

0: Ах ты, мать моя, греховодница! Пока мы тут с графом прощались, перепрошитые тоже времени не теряли. Пришлось нам с Пасуляем снова ноги в руки и спасаться. Бежим, сами не знаем куда. Без дороги, по некошенной траве, в лесок, там нас хоть не видно издалека. Только слышу, треск стоит и слева, и справа, и позади. Сумасшедшие, а в клещи берут по всем правилам. Вот и лес кончился, голый холм впереди. Куда дальше бежать, бог весть. Конец приходит обоим, и принцу, и нищему. И вдруг из-за холма навстречу нам полезло что-то огромное, черное, как туча. Мне поначалу показалось, что судно кверху килем ползет. Вот и все, думаю, теперь я свихнулся. Но тут Пасуляй как заорет: «Навигатор! Это его дирижабль!» И точно. Ударили лучи, все стало видно, как днем. Вижу, поднимается над холмом этакая желудочная колбаса величиной с бристольскую колокольню. Под брюхом у нее кабина, по сторонам на кронштейнах винты на манер пароходных. Тут же отдает якоря, сбрасывает пары и садится на самую макушку холма. В кабине открывается дверь, трап спускают. Мы во все лопатки туда, тут уж не до раздумий, когда людоеды подпирают. Только чую вдруг, погони-то за нами уже нет. Притормозили каторжники, затаились в траве. Хозяев узнали, что ли? Пасуляй, не останавливаясь, взбегает по трапу прямо в кабину. «Навигатор!» — кричит! «Где тебя носило?» И я за ним следом лезу. Хочу в глаза посмотреть тому человеку, из-за которого мы сегодня весь день изображали загонную дичь. Хотя, какой день? Как был вечер, так до сих пор и не кончился. Надо же! А кажется, год прошел! Вступил я в кабину, ищу глазами хозяина. Что за черт? Никого нет. Только голос откуда-то. «Добро пожаловать, милорд!» Тут, наконец, увидел я навигатора, да так и застыл. Никакой это не человек, оказывается. Одна голова человечья с сигарой в зубах, а остальное — железный шкаф с лампочками. Вот тебе раз, думаю, как же он сигару прикуривает? И тогда только заметил, что из стен торчат, с потолка свисают, и даже из-под пола высовываются коленчатые железные отростки — руки. И чего только в этих руках нет. В одной перо, в другой бумага, в третий ларнет, в четвертый секстан, в пятый циркуль. А в двух руках, как раз против окон, по гатлингову пулемету с новомодной ленточной подачей. Если бы не эти руки, кабина была бы точь-в-точь как та комната, где Пасуляй пытался связь наладить. Те же пучки проводов, растянутые вдоль стен, те же ящики с клавишами, да лампы, лампы. Я прямо заробел. Но Пасуляй, смотрю, не стесняется, покрикивает на этого навигатора, как на лакея.
1: «Дина погибла! Кух погиб!
0: Люди, почему свамперы взбесились? Что вы тут натворили?» Навигатор, однако, тоже не робеет, ухмыляется криво.
2: «Чтобы ответить на все вопросы милорда, нужно начать с какого-то одного».
0: Голос у него, будто кто-то гвоздем по медному тазу скребет.
1: «Так отвечай, кипятится Пасуляй! Что все это значит?»
2: «Это значит, ваше императорское высочество, что заговор — вещь заразная. Стоит только заплести один, как в него вплетается другой».
1: «Ты...»
0: Пасуляй даже задохнулся.
1: «Ты предал Куха?»
0: Внутри у навигатора будто ящик с посудой встряхнули. Это он так смеялся.
2: «Ну что вы! Как можно? Граф Куху, покой Господи его душу, был настоящим джентльменом. Но в своем благородном простодушии он не понимал, с кем имеет дело. И вы, милорд, не понимаете».
0: Пасуляй на него уставился, как на уродца из анатомического музея. Да и то сказать, уродец, что надо.
1: «Навигатор, что с тобой? Я тебя перестал узнавать».
0: Тот опять ложки в животе рассыпает.
2: «А вот это весьма проницательно. Поздравляю, господин Пасуляй!»
1: И вдруг голова навигатора откидывается, как на шарнире, проваливается в ящик, а вместо нее появляется другая. Вовсе уж мерзкая физиономия, но лопни мои глаза, знакомая до жути. И по-прежнему с сигарой в зубах. Как увидал Пасуля эту физиономию, так сразу за револьвер. «Лорд Септимер!»
3: Тут и я узнал старое пугало всего фартового народа. Имел счастье лично присутствовать на Брандон-Хилл, когда высокочтимый лорд обещал гражданам Бристоля изловить и развесить шайку карманников вдоль Платановой аллеи. Стало быть, и меня в том числе.
1: «Только позвольте, а как же лордовы похороны?»
3: Но долго удивляться мне не пришлось, потому что оба гатлинга в железных руках сейчас же повернулись в нашу сторону и давай стволы раскручивать.
2: «Отдайте-ка ваши револьверы, джентльмены», — бренчит Септимер. «Очень не хочется портить обивку».
3: И чувствую, меня уже шмонают по карманам. Выудили ствол, не успел я и глазом моргнуть. «С этими бы железными руками да на ярмарку под лондонский мост». Пасуляя тоже разоружили, но он до того обалдел, бедняга, что и не заметил, похоже.
1: «Так вы живы?» — шепчет.
2: «Нет, я умер», — отвечает Септимер. «Но взамен получил бессмертие. Какой смысл цепляться за старческое тело, когда можно получить сразу тысячи рук, тысячи глаз и находиться одновременно в тысяче мест? Я больше не лорд Септимер. Сейчас я остров Китания!»
3: И только он это сказал, как сразу где-то под полом, нет, не под полом, под землей, загудело так, что весь остров задрожал. Вдалеке рухнул кусок скалы, прибой ударил, деревья зашумели, будто ураган налетел, луна за окном тронулась с места и поползла слева направо. «Чувствую, движемся. Вместе со всей этой трижды проклятой Китанией отбываем в море».
2: «Ну как?»
3: Лорд золотые зубы скалит.
2: «Впечатляет? И это только начало. В скором времени мне предстоит стать островной империей. Уже предчувствую, какая от этого в теле гибкость образуется».
3: И заскрипел всеми руками, сразу аж ветер поднял. Пасуля и смотреть не хочет, до того ему тошно. «Рано радуетесь», — говорит. «Один остров не справится с империей».
2: «Вношу поправку», —
3: кукарекает лорд. Привык крючок в палатах заседать.
2: «Один остров и одна маленькая штучка. Вот это!»
3: Ближняя рука застучала по шкафу, выдвинула ящичек и достала оттуда кирпич, невзрачный такой булыжник угловатый, весь, мать его, в проводах. «Жить они тут без этих чертовых проводов не могут». Пасуляй, как увидал булыжник, совсем посерел. Но гнет свое. «Тем более, — говорит, — с прожигателем вас и на пушечный выстрел к имперским островам не подпустят». «Вон что, — думаю, — так это и есть тот самый прожигатель, которым каторжников перевоспитывают. То в бессловесных свамперов превращают, то в обезьян-людоедов по желанию, значит, заказчика. И всего-то в этой дьявольской машинке несколько фунтов весу, а каких бед натворила!» Пасуля ее глазами так и пожирает, а лорд смотрит на него с хитринкой.
2: «Меня-то, — говорит, — может быть, и не подпустят. А вот вас, законного престолонаследника, встретят праздничным салютом. У вас теперь в столице огромное количество сторонников, ваше императорское высочество. Скажите спасибо графу Куху. По всей империи пылают восстания, и усмирить их император не в силах. Прожигателя-то у него нет».
3: И загремел опять ложками внутри.
2: «Вот зачем, дорогой мой, вы мне понадобились здесь, на острове. Не стану хвалиться, комбинация простенькая. Понадобились услуги всего одного помощника».
1: «Какого еще помощника?» — Пасуляй не понимает. «Этого, что ли?»
3: И на меня косится. Прямо зло взяло.
1: «Слизняк ты позорный, — говорю, — а не принц.
3: Отца родного за прожигатель готов ухайдакать, думаешь, и все такие? А ты, поворачиваясь к лорду, не меси дерьмо языком своим поганым, а то я тебе и вторую голову в ящик упакую.
4: И вдруг от двери голосок.
5: Мальчики, не ссорьтесь, помощник — это я.
3: Оборачиваюсь. Дина. Меня чуть удар не хватил. А что с посуляем сделалось, и слов не найду описать. Рванулся он к ней так, что 6 железных рук еле удержали. «Дина!» — хрипит. «Дина!» И больше ничего сказать не может. А та и с места не трогается.
5: «Бедненький», — говорит. «Переживал за меня».
2: «Позвольте вам представить», — скрипит лорд. «Мой лучший сыщик — госпожа Мосс. Она и в самом деле гениальная актриса, а главное — идеальное прикрытие. У всех на виду и никаких подозрений».
3: Я смотрю на нее, как из проруби вынутый. «Как же так?» А она только кивает с любезной улыбочкой. Тут и до посуляя начинает понемногу доходить.
1: «Дина! Ты служила этому упырю!»
3: Хоть и сыщик, а все ж актриса. Выпрямилась гордо, глазами полыхнула.
5: «Я служила британской короне и буду служить тому, на чьей голове она окажется».
2: «Да-да».
3: Лорд Септимер кашляет, смущенно зубами сверкает.
2: «О перспективных планах я пока не рассказывал».
3: Посуляй его и не слышит.
1: «Дина! Зачем? Ведь я мог сделать тебя принцессой! Моей королевой!»
3: Она, наконец, подошла и погладила его по щеке.
5: «Еще не поздно, милый. Я буду твоей императрицей. После того, как мы обработаем тебя этой штукой для верности».
3: И пальчиком показывает на прожигатель. Тут уж я не сдержался.
2: «Вот же сучка!»
3: Она и головы не повернула.
5: «Кстати», — спрашивает, — «зачем здесь этот карманник? Пора его убрать».
2: «Ах да, конечно!»
3: — спохватывается лорд и тут же поворачивает ко мне один из пулеметов. Вот тогда я и показал класс. Барахло эти руки железные по сравнению с живым телом фартового человека. Змеей проскользнул я мимо них по над самым полом, увернулся от нацеленных на меня стволов, рванул со стены самый толстый провод, да искрящим концом прямо в золотые зубы лорду. На! Ох, и грохнуло тут! Будто молния в кабину ударила. Все лампы разом лопнули, стекло брызнуло в глаза, заскрежетало железо, зазвенели оборванные тросы, хлестнули бешено в гулкое брюхо дирижабля, в окна пахнуло жаром пламени, пол накренился, выскочил из-под ног, и все завертелось, как плюющий огнем карусель Гатлин.

0: Солнышко уж пригревать стало, когда берег наконец показался. А то я и не знал толком, в ту ли сторону гребу. Тот и посуляй на дне лодки зашевелился. Жмурится от света, ничего понять не может.
1: Эн, где это мы?
0: Между небом и землей, отвечаю.
1: А где остров?
0: Ушел. Без руля и без ветрил. Только дым из трубы.
1: Погоди, а Дина?
0: Не видал я твоей Дины, ворчу. И век бы ее не видать. Да и вряд ли она без дважды покойного лорда Септимера захочет с нами встретиться. Ничего, не пропадет. Такое не тонет. И ты мне про нее больше не напоминай. У нас с тобой теперь одно дело — на дно залечь. Только не тут, среди моря, а в городе. И лучше не в нашем. Застонал он. Кое-как приподнялся, по сторонам смотрит.
1: Как же ты меня вытащил?
0: Как-как? На горбу.
1: А лодка откуда?
0: Оттуда. Из тоннеля. С большим удовольствием еще раз посетил это достопримечательное место.
1: С ума сойти, Бен! А как же каторжники?
0: Киваю. Это да. Это была проблема. Все-таки пулемет системы Гатлинга тоже иногда перегревается. Помолчал он еще, помолчал и осторожно.
2: А что с прожигателем?
0: Ах, да, говорю, чуть не забыл. Вынимаю из-под передней банки дерюшку, разворачиваю. Вот он, в целости и сохранности. И с этими словами бросаю прожигатель за борт. Только булькнул и сразу на дно ушел, без пузырей. Тяжелый, зараза, нелегко его было тащить, когда на плечах посуля и в руках пулемет. Ну или по очереди, когда уж совсем не в моготу. Но доставил точно куда надо, на широкий морской простор. Чтобы ни одна Дина его больше никогда не нашла, и никакой принц-наследник.
3: Посуляй долго еще на воду смотрел, потом говорит тихо.
0: Спасибо, Бен. За спасибо в тюрьме баланду дают, отвечаю. Садись-ка лучше погреби, милорд.
3: И когда он сменил меня на веслах, завалился я на корме с неописуемым удовольствием и сразу чувствую, дремать начинаю.
4: «Эх, — говорю уже сквозь туман, — если бы у меня папашка-император был,
0: но
4: я бы тогда тоже к фартовым сбежал».
5: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Рассказ Карлона Эллисона «Видение». Я прекрасно помню время, когда мысли о глазе заставляли меня холодеть. Чарльз Дарвин, 1860 год.
1: Эй, Берни, вон там, в дальней кабинке, видишь?
0: Не сейчас, я устал и отдыхаю.
1: Да ну тебя, Берни, ты только посмотри на нее.
0: Грэбби, если ты от меня не отвяжешься и не дашь мне спокойно надраться, я тебе череп раскрою.
1: Ладно, будь по-твоему, только они серо-голубые.
0: Что?
1: Да ничего, Берни, ты же сказал, отвяжись, считай, что я и отвязался.
0: Ну-ка повернись ко мне, приятель.
1: Я выпиваю. Слушай, ты придурок, мы целый день ищем. А теперь, когда я тебе что-то скажу, ты меня станешь слушать? Извини, Грэбби.
0: Ну хорошо, хорошо, так где она?
1: Вон там, видишь?
0: В клетчатом джемпере?
1: Нет, другая сидит в тени, вон в той будке, за клетчатым джемпером. В пиджаке. Подожди, сейчас свет на нее упадет. Вот! Разглядел? Серо-голубые. Как раз то, что нужно доку.
0: Грэбби, а ты отличный охотник.
1: Угу, точно.
0: А теперь отвернись и перестань пялиться, а то еще заметит. Мы ее заполучим.
1: Как, Берни? Тут полно народа.
0: Уйдет же она когда-нибудь отсюда. Домой, например.
1: И тут-то мы ее и схватим, верно, Берни?
0: Грэбби, угомонись, не мешай мне поддавать.
1: О, господи, приятель! Мы заживем, как короли, когда доставим их доку.
0: Грэбби.
1: Ладно, ладно, Берни. Какие у нее красивые глазки.

издалека, постепенно приближаясь, наплыв и крупный план. Фотообъективы судна дальнего следования по мере приближения корабля к земле, территории, окружающие дороги, посадочные полосы и самые разнообразные постройки и сооружения главного административного порта северных межзвездных путешествий напоминали похожие на пышку лоскутные одеяла, сделанные руками какого-то безумца. Таким невероятным было сочетание цветов. В самом центре круга как раз и располагался порт СМП, выстроенный из какого-то серого сплава, специальным образом обработанного, чтобы выстоять под жесткими ударами арктических ветров. Порт окружала нейтральная зона из белоснежного пластика, в ткань которого были вплетены тончайшие электрические нити. Ничто не могло пересечь этой мертвой зоны без специального разрешения. Маяк, установленный на лоскутном одеяле, испускал миллион вспышек в секунду, словно безмолвная Цирцея без конца заманивала гостей, приглашая их познать самые восхитительные удовольствия. Корабль пускается, опускается и, наконец, садится на свою посадочную полосу, а на его экранах пропадает изображение. И тогда туристы покидают борт судна дальнего следования, проходят по подземным коридорам и попадают в административные здания, чтобы выполнить разнообразные формальности, заполнить документы, подвергнуться медицинской проверке и таможенному досмотру. Дальше пассажиры и команды судов садятся в вагончики, по подземным рельсовым дорогам проезжают под нейтральные зоны и покидают территорию космопорта. Все бумаги подписаны. Теперь забота о собственной безопасности снова ложится на плечи каждого. Единственной защитой от окружающей действительности остаются микроскопические приспособления, встроенные в одежду. Очень скоро людей посадят в специально оборудованные клетки, которые поднимут их на поверхность. Вот на экране снова появляется та же картинка. Похожая на разноцветную пышку территория за портовыми сооружениями предстает глазам новых гостей и тех, кто возвращается из далекого космоса. Территория плотная и без всякого плана застроена магазинами, гостиницами, пивными, развлекательными заведениями и ресторанами. Эти здания будто заброшены сюда ветром и расставлены вплотную друг к другу. А между ними, причудливо извиваясь, пролегли темные аллеи. Помойки Лондона и Гринвич-Вилледжа в Нью-Йорке до кризиса были именно такими, словно заросли голодных растений. Возле каждой двери стоял свой зазывало, который, безумно размахивая руками, приглашал, заманивал посетителей в открытую пасть зверя, дарующего непередаваемые радости. Особые приспособления испускали яркие лучи прямо в глаза прохожим, исследуя сетчатку и определяя скрытые желания. Психозонды непрерывно завывали, рекламируя свой товар с помощью подпороговых раздражителей и стараясь перекрыть сигнал соседа, наполняя воздух тайными и заманчивыми предложениями, особенно если в радиусе их действия оказывался турист с туго набитым кошельком. А под землей работало мощное оборудование, издавая время от времени тихие и жалобные стоны. Даже механические внутренности были не в состоянии справиться с поставленными перед ними сложнейшими экономическими задачами. Толпы двигались, подчиняясь сложному, лишенному логики рисунку. Сначала в одну сторону, потом в другую, следуя за волнами психозонда, оказавшегося на мгновение сильнее остальных, или соблазнившись воплями зазывала, расхваливающего свой товар во время возникшей на секунду паузы, или неожиданно подчиняясь воздействию других механических приспособлений, включенных на полную мощь. Эти толпы состояли из праздношатающихся бездельников, охотников, уличных грабителей, мальчишек-карманников, проституток всех мастей, перекупщиков, шулеров, мелких воришек, хулиганов, наркоманов, бандитов, жуликов, мальчишек на побегушках, наводчиков, подставных лиц, подонков всех возрастов, красавчиков, громил, фальшивомонетчиков, инопланетян, представителей 300 различных федераций, наемных убийц и, конечно же, наивных дурачков, мужланов, простаков и туристов, вполне созревших для того, чтобы стать жертвой мошенничества. Следуя за одним из таких потоков, по аллее, названной «Путь кошелька», вы подойдете к круглой двери в зеленом одноэтажном здании. На вывеске красуется название «Элегант», выписанное яркими буквами. А войдя внутрь, вы поймете, что оказались в баре, где подают крепкие спиртные напитки. Оглядев полутемное помещение бара, вы остановите взгляд на стойке, возле которой устроилась парочка парней.
Они обращают внимание только на то, что в состоянии оплатить их кредитные карты, и поглощают спиртное так, что бармен только успевает молча наполнять быстро пустеющие стаканы. Бывалый посетитель наверняка сразу поймет, что это охотники. Специалисты, занимающиеся обнаружением и доставкой тех частей человеческих тел, на которые в данный момент имеется спрос в кнопс-шопах. Оглядевшись повнимательнее, вы, может быть, заметите в тот момент, когда вращающиеся световые шары под потолком бара выхватят из тени дальнюю кабинку, невероятно привлекательную молодую женщину с серо-голубыми глазами. Видно, что она очень устала. Если же вам удастся взглянуть на нее вблизи, у вас на долгие мгновения перехватит дыхание. Так прекрасна эта молодая женщина. А потом вы посмотрите ей в глаза. Ее чудесные глаза. Все это, все эти сказочные прелести вы найдете в месте, которое называется «Конец света».

Верна пыталась потопить воспоминания в стакане спиртного. От наркотиков ей становилось нехорошо, тошнило, а кроме того, они никогда не давали необходимого результата. Но стаканчик Чиггера с ромом отлично справлялся с задачей, если, конечно, поглотить достаточное количество этой дряни. Пока она еще даже не начала приближаться к нужному уровню. Воспоминания об инопланетянине и о том, что ей пришлось сделать, чтобы доставить ему удовольствие, все еще оставалось с ней. Держалась на поверхности, как дерьмо. С тех пор, как Верна покинула безопасный дом и решила полагаться только на себя, несчастье так и преследует ее. А сегодня это отвратительное существо, этот слизняк из... Верна не могла вспомнить название планеты, откуда было родом это мерзкое существо. Там оно обитало в какой-то жиже, в состоянии, которое можно рассматривать благословением только с точки зрения тех, кто выращивает другие живые существа, чтобы потом употреблять в пищу. Она заказала новую порцию спиртного и немного хлеба, собираясь макать его в густую жидкость. Желудок сжался от боли. Должен же быть какой-то выход, чтобы покончить с этой профессией, с нищетой и болью, которые являются отличительной чертой этой планеты, считавшейся самой богатой и могущественной. Верна заглянула в свою кружку и увидела ее содержимое совершенно новыми глазами. Коричневая, похожая на суп, густая жидкость. На ее поверхности то тут, то там возникают янтарные точки. Верна представила себе, что это водоворот, который, вращаясь вокруг собственной оси, увлекает ее в глубину своего серебристого сияния, на самое дно, туда, где уже ничего нет. Медленно, медленно вращаясь, вращаясь. Глаз безумца. Воронка, наполненная живым, ослепительным ореолом, мерцающим холодным жаром, который устремляется против движения, изо всех сил рвется на поверхность кружки, где возникает едва заметное свечение, радужный блистающий купол. Верна опустила хлеб в воронку и стала наблюдать, как та исчезает, разрывается точно тончайшее кружево. Тогда Верна вытащила хлеб, пропитавшийся жидкостью, и оторвала кусочек своими ровными белыми зубами, представив себе, что это плоть ее матери. Сидни, мать Верны, наделила девушку этим проклятием, этими глазами. Они не позволяли ей увидеть мир таким, каков он есть, каким мог бы быть, каким бывает, потому что она видела его волшебными глазами, которые с тех пор, как ей исполнилось 5, каждый день наполняли ее жизнь ужасом. Сидни, ее мать, занималась тем же ремеслом, что и сама Верна. А раньше этим же промышляла и мать ее матери. Сидни зачала свою дочь от неизвестного безымянного отца, одного из своих клиентов. Только вот он был наделен генами, наградившими ребенка глазами. Глазами вечности. Верна изо всех сил старалась напиться, но у нее ничего не получалось. Еще хлеб, еще кружка, еще чиггер с ромом. Она продолжала сидеть в своей крошечной кабинке, твердо решив, что не вернется на аллеи. Вполне возможно, что инопланетянин ищет ее, собираясь затребовать полагающуюся ему долю мерзости и секса, ведь он заплатил деньги. Может снова заставить пить напиток под названием «Мужсквош». Верна содрогнулась от отвращения. Картинки, возникающие в ее мозгу благодаря глазам вечности, были яркими, никогда не исчезали, не покидали ее, не превращались в воспоминания. Она проклинала свою мать и думала о том, что эта ночь, наверное, бесконечна. Старая женщина, очень старая женщина, женщина старше любого родившегося в один с ней день человека, кивнула своим костюмером. И они принялись прикрывать ее отвратительную наготу дорогими тканями. У нее были голубые волосы. Она не произнесла ни единого слова.

0: Теперь, когда ему удалось справиться с проблемой кровяного давления на волокна в задней доле головного мозга, он не сомневался, что пересаженные органы смогут превратить возникший в мозгу неопределенный образ окружающего мира во вполне осознанное понятие. Он, конечно же, не станет давать никаких гарантий на предмет того, сумеет ли реципиент справиться с потоком впечатлений, возникающих при столкновении с внешним миром во всем его многообразии, который становится во много раз сложнее, если смотреть на него трансплантированными глазами, подвергшимися мутациям. Но его клиентов вряд ли остановит отсутствие таких гарантий. Они устроили самую настоящую очередь. Как-то раз он сказал: «Обычный человеческий глаз в идеале способен различить 10 миллионов оттенков цвета. После пересадки 10 миллиардов оттенков или даже более». Стоило ему произнести эти слова, как они попались. Они, она, готовы заплатить сколько угодно. А это как раз то, что нужно, чтобы убраться с этой проклятой планеты, из этой гниющей ямы, которая когда-то называлась Землей. В одной из колоний Кендо-4, где жизнь легка и приятна, его ждет чудесная собственность. Он прибудет туда как принц из заморской страны и проживет оставшиеся ему годы в удовольствии и удобстве, станет уважаемым гражданином и никогда больше не будет кнокс-доктором, который вынужден выполнять отвратительную работу за огромные деньги, платить полиции и гангстерам, будто бы защищающим его. Осталось сделать всего одну операцию. Нужна свеженькая парочка глаз для этой старой корги с голубыми волосами. Нужно сделать работу всего один, последний раз, и он свободен от мешающего свободно дышать страха, отчаяния и грязи. Он получит долгожданную свободу и отправится в колонию, где жизнь легка и беспечальна. В кнокс-шопе доктора Брима стоял холод. Крошечные ванночки с питательным раствором необходимо было содержать при чрезвычайно низких температурах. Даже в своем утепленном комбинезоне доктор Брим замерзал. А на Кендо-4 всегда тепло. И охотников вроде Грэбби и Берни на Кендо-4 нет. Там нет странных женщин и мужчин, и детей с сияющими глазами. И не будет еще не остывших тел, которые приносят к нему прямо из аллей, чтобы он расправился с ними, как мясник, разрубая на составные части. Там не будет ванночек с холодным питательным раствором, в котором плавает холодная плоть. Ни грязи, ни позора, ни взяток, ни страха. Доктор Брим прислушался к тишине, царившей в операционной. Ему показалось, что она наполнена чем-то иным. В ней не просто отсутствовали звуки. Тишина была какой-то чересчур глубокой, наполненной целым миром едва различимых шорохов, шепотов. Он повернулся и посмотрел на ванночки в холодильнике. Сквозь легкий налет инея на прозрачные дверцы можно было без особого труда разглядеть различные части тел, плавающие в питательном растворе. Рты, нервные узлы, конечности, все еще цепляющиеся за жизнь. Оттуда доносились какие-то звуки. Доктор Брим слышал их и раньше. Беззвучные голоса мертвых. Беззубые рты произносили его имя.
1: «Брим! Иди сюда, Брим! Подойди к нам! Посмотри на нас! Поближе, чтобы мы могли с тобой поговорить! Поближе, чтобы мы могли тебя коснуться! Показать тебе, какой холод ждет тебя!»
0: Он дрожал. Конечно же, потому что в операционной очень холодно.
1: «Сюда, Брим! Иди сюда, мы хотим тебе что-то сказать. Мы поведаем тебе о мечтах, которые не сбылись из-за тебя, о желаниях и о прерванных жизнях. Позволь нам к тебе прикоснуться, доктор Брим».
0: Он стоял, покусывая нижнюю губу, усилием воли пытаясь заставить голоса смолкнуть. И они затихли, прекратили свои бессмысленные мольбы. Бессмысленные, потому что очень скоро придут Грэбби и Берни и приведут сюда мужчину или женщину или ребенка с сияющими серо-голубыми глазами. И тогда он позвонит старой корге с голубыми волосами, а когда она прибудет в кнокс-шоп, сделает операцию и будет свободен. Там всегда тепло. И, естественно, всегда будет тихо на Кендо-4.

Отрывок из жалобы, поданной в суд за клевету. Истец Кристобель Парсонс, 26-я, против журнала Liquid, Liquid News Fax Publications, Совета директоров НЛП и еще 311 неназванных ответчиков. Из статьи, напечатанной в журнале Liquid. Ее зовут Кристобель Парсонс, 26-я. Она является 26-м директором Мине. Эта женщина владеет баснословным состоянием, размещенным в трех федерациях. Дома, принадлежащие ей, можно найти на 158 мирах. Ее подданных не сосчитать, а власть безгранична. Она является одним из последних тиранов, которых принято называть маклерами власти. Внешне Кристобель Парсонс напоминает добрую старенькую бабушку. Морщинки вокруг глаз, незавитые голубые волосы, специальные протезы на ногах, помогающие при ходьбе. Но достаточно провести всего один час в обществе этой женщины, почувствовать ее магнетизм, жажду господства, природную силу, и становится очевидным ее дешевое фиглярство, притворство ради собственного развлечения. Директор Мине сбрасывает все свои маски и предстает перед вами в таком откровенном виде, в каком вы вряд ли захотели бы ее увидеть. Безжалостная, беспринципная, абсолютно аморальная, утомленная сверх меры самыми разнообразными удовольствиями и развлечениями, которые в состоянии предоставить в ее распоряжение галактика, Кристобель Парсонс, 26-я, намеревается прожить остаток жизни, сейчас ей 110 лет, и врачи из Ополинора, медицинской планеты, построенной и заселенной благодаря ее стараниям, пообещали ей еще по меньшей мере 150 лет в обмен на вложения, о которых даже неприлично говорить вслух, в погоне за изысканными экзотическими удовольствиями и развлечениями. Журналу «Liquid» удалось проникнуть в окружение директора во время большого тура «Нити», совершенного совсем недавно. Обратите внимание на таблицы в начале нашего обзора. Они помогут вам привести в соответствие расположение планет относительно вашей собственной. За время, проведенное нашим корреспондентом среди окружения великой дамы, события происходили с такой головокружительной быстротой и в таком количестве, что мы находим невозможным перечислить их все в одном коротком обзоре. Из порта Recoil, расположенного в одном конце нити, до Земли, находящейся в другом, мы еще не получили самого свежего отчета нашего корреспондента, удалось собрать множество абсолютно достоверных данных о происходящих там событиях, а также непосредственных наблюдений, которые мы предоставим нашим читателям в серии из 11 статей, начиная с сегодняшней. Сейчас директор Мине и ее свита прибыли в СМП, причем им удалось очень ловко избежать контакта с представителями средств массовой информации. Журнал Liquid с удовольствием сообщает вам, что, невзирая на непредвиденные обстоятельства, эксклюзивная серия репортажей нашего корреспондента относительно загадочных причин посещения директором Земли впервые за 60 лет окажется единственной, посвященной этой невероятной личности, которая появится в печати со времени восхождения на престол Кристобель Парсонс, 26-й, и смерти ее предшественника. Учитывая историю вмешательства в дела средств массовой информации и цензуру, имевшую место во всех предыдущих попытках рассказать общественности о делах Кристобель Парсонс, 26-й, против преждевременной утечки имеющихся у нас сведений были предприняты меры предосторожности столь серьезные, сколь серьезен и сам предмет наших репортажей. Примечание. Комитет по расследованию извещает, что 10 следующих статей обещанной серии так и не были опубликованы. Встречный иск номер 1031.

0: едва успели вставить свои кредитные карточки в щели и выскочить вслед за ней на улицу. Девушка заплатила, когда кабинка, где она сидела, на одно короткое мгновение погрузилась в тень, а охотники осторожно посмотрели в ее сторону и увидели, что она уже встала из-за стола и спешит к выходу. Словно почувствовала преследование. Совершенно невероятно.
1: Берни!
0: Я ее вижу, пошли.
1: Ты думаешь, она поняла, что мы за ней охотимся?
0: Берни не стал тратить силы на ответ. Быстро заплатил за выпивку и бросился вслед за девушкой. Грэбби замешкался всего на одну минутку, а потом присоединился к своему партнеру. В аллее было совсем темно, но потоки кроваво-красного и зеленого света, словно море в ясный день, окатывали прохожих, изливаясь из радужной оболочки, прикрывающей вход в заведение на углу. Девушка повернула направо, покинула путь кошелька и начала протискиваться сквозь толпу зевак, направляющихся к боевому цирку Ярдли. Берни и Грэбби добрались до конца аллеи как раз в тот момент, когда девушка проскочила мимо рикши, помчались за ней, ловко лавируя среди толпы. Они чувствовали, как под ногами пульсируют механизмы, дающие жизнь конец свету. Шуршание электрических цепей смешивалось с криками и лязгом оружия, которые доносились из цирка Ярдли. Девушка шла очень быстро, а потом свернула с главной улицы. Грэбби начал задыхаться. Его короткие и толстые ножки отчаянно болели. Тело, почти лишенное шеи, вытянулось вперед. Он изо всех сил старался поспевать за Берни. Слева возник проход обжор. Девушка миновала группу туристов из хорта, украшенных кричащими орнаментами, и повернула в аллею.
1: «Берни, подожди!»
0: Худощавый охотник даже не оглянулся на своего напарника. Он оттолкнул в сторону женщину за завалу, пытающуюся при помощи специальной электронной сети затащить его в свободный дом, и исчез в проходе обжор. Зазывала поймала Грэбби.
1: «Барышня, пожалуйста!» — взмолился Грэбби, однако активные частицы в сети уже ухватились за него, наполнив кровь желанием погрузиться в радости, которые поджидали внутри дома.
0: Зазывала потащила свою жертву к входу, но тут появился Берни, размахнулся и хорошенько ей врезал. Стащил сеть с Грэбби, который, бессмысленно размахивая руками, направлялся к свободному дому, дал ему звонкую пощечину.
1: «Если бы ты мне не был нужен, чтобы тащить ее!»
0: Верна остановилась, чтобы отдышаться. В полумраке аллеи ее глаза слабо светились. Сначала серый цвет, нежные пепельно-серые крылышки мотылька, умирающий Египет. Потом голубой, туманно-голубое свечение ртути в воде, губы трупа. Теперь, когда праздно болтающиеся зеваки остались далеко позади, схватить ее будет совсем нетрудно. Она не знала, куда идет. По правде говоря, когда особый дар видения, бесконечные воспоминания затопили ее разум, когда глаза привыкли к бесконечным вспышкам света, сменяющимся мгновениями мрака, в который погружался дешевый грязный пар, она смогла увидеть... Верна заставила себя выбросить эти мысли из головы. Самым отвратительным в даре видения было то, что увиденное никогда ее не покидало. Почти самым отвратительным. Харлан Эллисон. Видение. Продолжение. Когда Верна смогла снова видеть окружающее ясно и четко, она бросилась прочь из бара, как делала это каждый раз, оказываясь среди людей. Именно поэтому она и решила стать одной из немногих проституток, соглашавшихся обслуживать инопланетян. Гнусное занятие, но ей было проще находиться рядом с рыхлыми, влажными, скользкими существами с далеких планет, чем с мужчинами, женщинами и детьми. Ведь она видела, как они... Верна приказала себе не думать об этом уже в который раз. Но эти мысли обязательно вернутся. Они всегда возвращались, потому что никогда не уходили. Вот что самое плохое в видении. «Да благословит тебя Бог, матушка Сидни! Да благословит тебя Бог! Оставайся там, где ты есть, где бы ты ни была. Может, ты горишь в адском пламени рядышком с моим папашей, не знаю уж, кем он был». Это и еще несколько таких же сочащихся ненавистью мыслей помогали Верне жить. Она пошла медленнее, не обращая ни малейшего внимания на приглушенные жалобные мольбы, издаваемые какими-то кучами тряпья, прячущимися в темных закоулках аллеи. Отбросы человечества, которым уже нечего продать. Но ведь это не означало, что они не испытывают нужды. Из мрака мусоропровода появилась рука. Костлявые пальцы коснулись ноги Верны, сжались.
2: «Пожалуйста».
0: Слабый, чуть слышный голос, почти лишенный жизни. Высохшие листья, похожие на конвульсивно сжимающийся кулак несчастного калеки. «Заткнись! Отцепись от меня!» Верна споткнулась, не смогла сохранить равновесие и упала прямо на ухватившую ее костлявую руку. Послышался сухой хруст, тихий стон, и изувеченная конечность скрылась в темноте мусоропровода. Верна остановилась и принялась отчаянно вопить в пустоту, понося умирающее существо, скрывшееся среди отбросов.
3: «Оставь меня в покое! Я убью тебя, если ты от меня не отстанешь!»
0: «Это она?» — спросил Берни. Грэбби уже пришел в себя.
3: «Может быть!»
0: Они бросились бежать по проходу обжора и увидели Верну в слабых отблесках огней, отражающихся от стен аллеи. Она топала ногами и выла.
2: «Похоже, с ней могут возникнуть проблемы», — проговорил Берни. «Чокнутая, вот что я тебе скажу», — проворчал Грэбби. «Давай врежем ей как следует, и все будет в порядке. Док ждет. Он ведь вполне мог послать и других охотников. Нельзя терять время, а то получится, что все зря».
4: «Помолчи-ка. Она тут такое устроила, что вот-вот появится полиция».
2: «Да, но...»
0: Берни схватил его за рукав.
2: «А что, если она связана с какой-нибудь шайкой, ты идиот?»
0: Грэбби промолчал. Они прижались к стенке, наблюдая за девушкой, которая постепенно успокаивалась. Наконец она расплакалась и побрела дальше по аллее. Охотники тихонько последовали за ней, остановившись лишь за тем, чтобы заглянуть в черную дыру мусоропровода. Сухой, тоскливый стон доносился откуда-то из глубины. Грэбби передернуло. Верна оказалась в поле действия ультразвуковых зазывал заведений, продающих наркотики, что выстроились по всей длине проспекта Отваги. Они не произвели на нее никакого впечатления. Наркотики никогда не привлекали Верну. У нее болел от них желудок, они только усиливали ее видение и никогда не помогали забыться. Она знала, что в конце концов ей придется вернуться к своему занятию, найти еще одного клиента. Однако, если слезняк-инопланетянин полагает... Откуда-то появился Фокс Мартин в пончо и облегающем одеянии. Он потянулся к Верне, держась своими более короткими отростками за металлический поручень и тротуара, и что-то сказал ей. Она не поняла слов, но смысл был вполне ясен, и она улыбнулась, причем ей не было дела до того, как воспримет инопланетянин ее улыбку, посчитает проявлением дружелюбия или, наоборот, враждебности. А потом очень четко произнесла:
5: «50 кредитов».
0: Фокс Мартин засунул чахлую конечность в карман пончо и вытащил снимок на жидких кристаллах. Изображение земной женщины и Фокс Мартина без защитного костюма. Верна бросила на него всего лишь один взгляд и быстро отвернулась. Перед ней стоял совсем другой Фокс Мартин, не тот, что был на снимке. Похоже, это порнография. Она оттолкнула от лица кристаллы. Фокс Мартин спрятал снимок в карман и что-то сердито проворчал.
5: 150 кредитов», — сказала Верна, заставляя себя взглянуть на инопланетянина, хотя перед глазами у нее стояла мерзкая картинка. Тошнотворные отростки на мягкой, темной коже женщины.
0: Фокс Мартин спрятался в тени, пошарил в кармане и вытащил на свет кредиты. Грэбби и Берни наблюдали.

полностью принимал чужое превосходство, а это стоит немало. Они пошли за девушкой с вечными глазами. Та тем временем взяла у инопланетянина кредиты и направилась в сторону толпы, прогуливающейся по проспекту Отваги. Фокс Мартин обвил талию Верны длинным щупальцем. Девушка не смотрела на своего спутника, но Берни показалось, что она вздрогнула. Впрочем, с такого расстояния трудно судить наверняка. Может быть, он и ошибся. Эта штучка привыкла обслуживать всяких тварей.

Доктор Брим сидел в углу операционной, наблюдая за скрытым от всех остальных глаз движением жизни в Кноксшопе. Его взгляд перебегал с одного предмета на другой, потому что он видел, как невидимые пытаются дотянуться до него. Те, что лишены всего. Те, что живут в питательных растворах, и те, что стараются изо всех сил выбраться из мусорных контейнеров. Доктор Брим знал, что в глазах можно увидеть любовь и ненависть, и страх. А еще ему было известно, что глаза не смогут выразить никаких чувств, если им не помогут в этом лицевые мышцы. Но он чувствовал, что его глаза полны страха. Безмолвие, наполненное движением. Движением жизни в холодной операционной.

Близняк-инопланетянин поджидал Верну. Он появился из расположенного в подвале входа в какое-то заведение, двигаясь так ловко, так быстро, что Берни и Гребби застыли на месте, мгновенно забыв свой план зарезать Фокс Мартина, схватить девушку и постараться поскорее смыться с места происшествия. Он вытек из темноты и наполнил узкий проход влажными воплями ярости. Фокс Мартин попытался втиснуться между инопланетянином и Верной, но слизняк поднялся, а потом обрушился на него. Раздался тошнотворный чавкающий звук. Материя, из которой состоял Фокс Мартин, превратилась в мягкую бесформенную массу. Хрустнули кости, вытек костный мозг, во все стороны полетели куски плоти. Когда слизняк соскользнул с останков Фокс Мартина, Верна закричала и метнулась прочь от маслянистого серого червя, направившегося прямо к ней. Берни принялся отчаянно ругаться. Гребби бросился вперед. «Что, черт побери, ты сможешь тут сделать?» — спросил Берни, схватив за руку своего напарника. «Мы ее упустили! Проклятие!» Однако Верна бросилась прямо к ним, а слизняк вытянулся, стараясь заполнить собой проход. Он струился за ней, точно приливная волна. «Да, да, она видела образ растоптанного, лишенного жизни существа. Видела тысячи раз, словно одно зеркало отражалось в другом, а то в третьем, и так до бесконечности, тень за спиной реальности. Только она не знала, что все это значит. Не хотела знать!» Обслуживая инопланетян, каким бы извращенным и мерзким ни было это занятие, она получала единственно доступную ей возможность сохранить рассудок, жить дальше, надеяться на то, что рано или поздно найдется выход, что она сможет покинуть Землю. Да, она знала, что Фокс Мартин умрет. Но разве это имело какое-нибудь значение? Он ведь не человек, так, нечто. Существо, которое, будь оно в здравом уме, ни за что не стало бы вступать в сексуальные отношения с человеком. Ему это было необходимо, потому что люди каким-то образом его возбуждали. А теперь она оказалась в ловушке. Верна бросилась к Гребби и Берни, а слизняк продолжал неистовствовать, издавая возмущенные булькающие звуки. Он был в ярости. Он рассвирепел. Он продолжал тащиться за ней, волнуясь и раскачиваясь всем телом. Гребби сделал шаг вперед. Верна наскочила на него, и они оба отлетели к стене. Берни развернулся и бросился бежать в ту сторону, откуда они пришли. Громадная тень, слизняк-инопланетянин, вдруг словно распух, стал в 3 раза больше, чем был до сих пор, и заполнил собой вход в аллею. Берни увидел впереди свет и бросился к нему. Неожиданно он почувствовал, как земля у него под ногами задрожала. Что-то посыпалось в механизме внизу, какие-то части. В ушах раздался оглушительный вой, и он понял, что слышит его уже некоторое время. Вдруг ему показалось, что сама аллея тяжело вздохнула. Его отбросило в сторону, лицом в расплавленное окно обреченного здания. Металлический тротуар вспучился. Берни, отчаянно размахивая руками, наконец упал и сполз вниз по стене. Сидя на куче искореженного металла,

Пола, не сводя глаз с входа в аллею, он вдруг увидел, что тело инопланетянина окутало голубое, а потом оранжевое сияние. Верна лежала совсем рядом со слизняком, так что жар обжег ей ногу. Толстый маленький человечек, тот, с которым она столкнулась, остался где-то под ее врагом. Он умер, покинул этот мир, как и Фокс Мартин. А вот слизняк ревел от боли. Рос прямо на глазах, становился все больше и чудовищнее. Вот он уже добрался до окон второго этажа. Верна не понимала, что происходит. Слизняк взвыл еще отчаяннее, еще громче. Она почувствовала горький запах озона, горящего стекла, кипящей смазки, серы. Слизняк-инопланетянин вспыхнул синим, потом оранжевым огнем. Казалось, он светится изнутри. Затем сморщился, растекся, издал последний чмокающий стон боли и сгорел. Верна на четвереньках отползла подальше в сторону выхода из аллеи света и ошеломленного человека, поднимающегося на ноги. Может быть, он ей поможет.

0: Эта мерзкая штука убила Грэбби. Не знаю, что там произошло. Совершенно неожиданно все вокруг как будто взбесилось. Машины, расположенные под землей, всю ночь издавали странные звуки. Похоже, возникла перегрузка, не знаю. А может быть, виновата та мерзкая тварь? Какая-нибудь ее часть попала под плиты ограждения и повредила машину. Вот все и взорвалось. Мне кажется, она погибла, как на электрическом стуле. Не знаю я. Но девица здесь, и у нее есть то, что вам нужно. Я хочу получить всю сумму, мою долю и долю Грэбби.
1: А ну-ка не кричи, подонок. Моя пациентка может прибыть в любой момент. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Верна лежала на операционном столе и наблюдала за ними. Видела их. Тени внутри теней отражение. «Заплатите ему, доктор», — подумала она. «Это не имеет никакого значения. Он скоро умрет, и вы тоже. А то, что произошло с Грэбби, можно назвать удовольствием по сравнению с тем, что ждет вас. Да благословит тебя Бог, Сидни. Оставайся там, где ты есть». Ей ничего не изменить. Не залить спиртным возникающие перед глазами картинки. Не забыться, погружаясь в вонючую плоть существ из других миров, из других звезд. Но через несколько минут, всего через несколько мгновений, она освободится от своей тяжкой ноши. Ей даруют мир, хотя они и сами об этом ничего еще не знают. Заплатите ему, доктор, и давайте уже займемся делом. Неужели нужно было избивать ее?
0: Я ее не избивал, черт вас подери. Ударил всего один разок, я всегда так делаю. Она не ранена. Вам же все равно нужны только глаза. Давайте платить.
1: Кнокс-доктор достал деньги из небольшого мешочка, висевшего на поясе комбинезона, отсчитал кредиты, количество которых удовлетворило охотника, и спросил, словно эта мысль пришла ему в самый последний момент. Так ребенок пытается отыграть хотя бы одно очко уже после того, как он окончательно сдался.
0: В таком случае, почему она вся в крови? «Отвали, док!» – прорычал Берни и принялся считать деньги. «Она пыталась сбежать от того червя и падала раз 200. Я же говорил, если вас не удовлетворяет товар, который я доставляю, поищите себе другого охотника. Ну-ка, скажите мне, сколько еще охотников доставили бы вам парочку серо-голубых глазок за такое короткое время? Стоило вам позвонить, и вы получили все, что хотели».
1: Доктор Брим не успел ответить на его вопрос. Радужная оболочка входа расширилась, и в Кнокс-шоп ввалились три громадных флоридца. Быстро обошли операционную, проверили хранилище, офис, консультационный кабинет, мусорные контейнеры, а потом вернулись к радужной оболочке входа и с оружием в руках встали возле нее. Брим и Берни молча за ними наблюдали. Охотник, помимо воли, был восхищен их сноровкой и готовностью исполнить любой приказ. Они были представителями планеты с повышенной гравитацией. Берни однажды видел, как флоридец пробил кулаком пластину из пластистила толщиной в 2 дюйма. Один из инопланетян прошел сквозь радужную оболочку, что-то сказал. Ни Берни, ни доктор не видели кому, а потом снова вернулся в операционную. Прошло несколько мгновений, и стало слышно, как по проходу в Кнокс-шоп двигается группа людей. Кристобель Парсонс, 26-я, появилась в операционной. Жестом отпустила телохранителей. Остались лишь те трое, что вошли первыми. Затем она хлопнула руками по бедрам, активизировав механизм протезов, поддерживавших ее ноги. Она стояла, гордо выпрямившись, и оглядывалась по сторонам.
2: «Доктор»,
1: — сказала она, небрежно кивнув доктору Бриму вместо приветствия, а потом перевела взгляд на охотника.
3: «Здравствуйте, директор. Рад вас видеть. Надеюсь, вы найдете...»
2: «Довольно»,
1: — она смотрела на Берни.
2: «Этот человек должен умереть?»
1: Берни попытался что-то сказать, но Брим быстро и испуганно проговорил.
0: «Нет, нет, конечно же нет. Этот джентльмен очень помог в том, чтобы привести наш план в исполнение. Он как раз собирался уходить».
3: «Да, я ухожу».
1: Старуха жестом подозвала одного из охранников, и флоридец схватил Берни за плечо. Охотник поморщился, хотя тяжеловес сейчас явно выступал в роли швейцара. Он потащил Берни в сторону радужной оболочки. Ни тот, ни другой в операционную не вернулись. А присутствие этих джентльменов необходимо, директор? Спросил доктор Брим. Нам предстоит очень сложная операция, и они могут...
2: Они будут помогать, железным голосом проговорила Кристобель Парсонс 26-я.
1: Потом снова коснулась своих бедер, что-то там нажала, и протезы образовали вокруг ее высохших ног нечто напоминающее паутину. После этого она прошла через операционную и приблизилась к Верни, неподвижно лежавшей на операционном столе. Брим удивился тому, что его клиентка не замечает холода, царящего в помещении. Он по-прежнему дрожал в своем утепленном комбинезоне, она же была одета в полупрозрачное одеяние из мерцающих перьев. Казалось, могущественная старуха не обращает ни малейшего внимания на холод Кноксшопа. Кристобель Парсонс, 26-я, подошла к Верне и заглянула девушке в лицо. Верна закрыла глаза. Директору Мине не дано было узнать, почему девушка не могла на нее смотреть.
4: «Я обладаю исключительным качеством, дитя. Качеством абсолютной честности. Если ты будешь вести себя хорошо, я сделаю все, чтобы ты ни на секунду не пожалела о случившемся».
1: Верна открыла глаза. Кристобель Парсонс, 26-я, с шумом выдохнула. Они были именно такими, как нужно. Серо-голубые, внутри клубится дивный, жутковатый туман, великолепные, потрясающие глаза.
4: «Что ты видишь?» —
1: спросила директор.
2: «Уставшую пожилую женщину, которая и сама не понимает, что больше всего на свете хочет только одного — умереть».
1: Охранники сделали шаг вперед. Кристобель Парсонс, 26-я, жестом остановила их.
4: «Как раз наоборот», — сказала она. «Я хочу жить не только для себя, но и для тебя тоже. Можешь не сомневаться, если ты нам поможешь, получишь все, что пожелаешь».
1: Верна посмотрела на Кристобель Парсонс, 26-ю, увидела ее и поняла, что старуха лжет. Вечные глаза всегда говорят правду. Эта древняя хищница хотела заполучить в свое владение все. Она готова пожертвовать ради этого всеми. Могла ли Верна уповать на доброту и сострадание с ее стороны? В самых незначительных количествах. Но если ты не можешь рассчитывать на жалость со стороны собственной матери, разве можно ждать чего-нибудь от чужого тебе человека?
2: «Я вам не верю».
4: «Тебе нужно только попросить».
1: Хищница улыбнулась. На одно короткое мгновение выглядело это ужасно. Верна еще долго видела эту отвратительную гримасу.
2: «Я хочу получить билет на корабль дальнего следования».
4: «До какого места?»
2: «До какого захочу».
1: Директор махнула рукой в сторону одного из охранников.
4: «Доставьте ей 1 000 000 кредитов, нет, 5 000 000».
1: Телохранитель поспешно покинул Кноксшоп.
4: «Пройдет всего несколько минут, и ты увидишь, что я умею держать свое слово», сказала Кристобель Парсонс, 26-я. «Я готова платить за удовольствие».
2: «Вы хотели сказать, что готовы заплатить за мою боль?»
1: Директор повернулась к доктору Бриму.
4: «Ей будет больно?»
1: «Почти нет. Должен признать, что главным образом больно будет вам». Он стоял, сцепив перед собой руки. Ребенок, который боится обидеть могущественного взрослого.
4: «Ну а теперь расскажи мне, на что это похоже», —
1: велела Кристобель Парсонс, 26-я, и ее лицо осветилось волнением и ожиданием. «Мутационный процесс еще не прошел всех стадий развития, директор. Явление довольно редко встречается». Брим замолчал, потому что его посетительница метнула на него злобный взгляд. Ее вопрос был адресован не ему. Верна закрыла глаза и начала говорить. Она рассказала старухе о видении. О способности увидеть тенденции. Так рыба в подземных пещерах видит изменения течения воды. Так пчелы видят потоки ветра, а волки видят тепло, излучаемое человеческим телом. Так летучие мыши видят стены пещер в абсолютной темноте. о способности видеть воспоминания. Все, что когда-либо с ней случилось, плохое и хорошее, прекрасное и отвратительное, то, что остается в памяти и что забывается, самые ранние и самые свежие события, все это возникает мгновенно, четко, с подробностями. Все твое прошлое встает перед глазами, стоит тебе только пожелать.
4: А еще Верна поведала Кристобель Парсонс 26-й о красках, ощущениях населяющих воздух бактерий, о бесконечно незначительных нюансах строения дерева и камня и металла, об исключительно сложных изменениях, происходящих вокруг, изменениях, которые не в состоянии уловить глаз обычного человека, например, о пламени зажженной свечи. О том, какого цвета бывает мороз и дождь, луна и артерии, пульсирующие под кожей человека. О немыслимом переплетении тонов и красок в отпечатках пальцев на кредитах, таких причудливых, что они напоминают картины старого художника Джексона Поллока. Верна рассказала, что видение дает возможность увидеть мир таким, каким его не видит ни один человек. Тени и связи. Работу сложного механизма, коим является тело человека. День, переходящий в ночь. Пространство между пространством, внутри пространства, которое составляют улицы. Невидимые нити, соединяющие людей. Верна говорила о видении. Она поведала старой хищнице почти обо всем, кроме способности видеть всех, как в стробоскопе. Тени внутри теней, тени рядом с тенями, тени, создающие отвратительные, мучительные, страшные картины, которые ты не в силах больше переносить. Об этом она не говорила. Где-то примерно в середине повествования вернулся охранник и положил в карман ее платье 5 миллионов кредитов. Когда девушка замолчала, Кристобель Парсонс 26-я повернулась к Кнокс-доктору.
5: «Я хочу, чтобы вы сохранили ей жизнь, причинив как можно меньше вреда. Вам следует позаботиться о ее благополучии в той же степени, как и о моем. Надеюсь, вы меня поняли?»
1: Приму было явно не по себе. Он облизал губы, подобрался поближе к директору Мине, не сводя при этом глаз с флоридцев, которые продолжали неподвижно занимать свои посты возле радужной оболочки входа.
5: «Могу я поговорить с вами наедине?» – прошептал он. «У меня нет секретов от этой девушки. Она готова наградить меня великим даром. Можете относиться к ней так, словно она моя дочь».
1: Доктор сжал зубы. В конце концов, это ведь его операционная. Он здесь главный и не имеет никакого значения, что эта беспринципная старуха обладает неограниченной властью. Он в упор посмотрел на Кристобель Парсонс 26-ю, но она не отвела и не опустила взгляда. Тогда он подошел к операционному столу, где лежала Верна, не в состоянии пошевелиться, парализованная держателем вмонтированным в стол. Доктор опустил анестезирующий купол к ее лицу, и легкий белоснежный туман мгновенно заклубился в куполе.
5: «Должен сказать вам, директор, теперь она нас не слышит».
1: Однако Верна была в состоянии видеть рисунок слов, оставляющих в воздухе след, так что она прекрасно поняла, что хотел сказать доктор Брим.
5: «Что пересадка мутировавших глаз по-прежнему считается нелегальным бизнесом. Если уж называть вещи своими именами, эти операции приравниваются к убийству, а учитывая, что деталей, необходимых для трансплантации, недостаточно, медиком относит это преступление к разряду особо тяжких. За него полагается разрушительное воздействие на кору головного мозга. Позволив этой девушке остаться в живых, вы страшно рискуете. Даже человек, обладающий вашей властью, вряд ли будет чувствовать себя спокойно, зная, что подобное существо находится на свободе и угрожает вашему благополучию».
1: Директор Мине по-прежнему не сводила с него глаз. И Брим почему-то подумал о ящерицах. А когда она прикрыла глаза всего на одно короткое мгновение, он представил себе покрытые пленкой беспрерывно мигающие глаза присмыкающихся.
5: «Доктор, девушка не доставит нам никаких неприятностей. Я хочу, чтобы она оставалась в живых до тех пор, пока я не пойму, что она больше не может меня ничему научить относительно того, как следует обращаться с глазами».

0: Карлан Эллисон. Видение. Окончание. Брим был потрясен.
1: Мне абсолютно наплевать на выражение вашего лица, доктор. Вы считаете, что я веду себя нечестно с этой крошкой, и тем не менее именно вы виноваты в том, что она попала в такое положение. Вы оторвали ее от любимых ею людей или места, где она хотела бы находиться. Раздели догола. Разложили на этом столе, точно это не человек, а кусок мяса. Лишили возможности двигаться, подвергли воздействию анестезии. Вы собирались лишить ее глаз, наградить радостями слепоты после того, как она всю свою жизнь владела даром, недоступным обычному человеку. И вы делаете все это не во имя науки, не ради процветания человечества, даже не из любопытства. Вы желаете получить за свою работу деньги. Я считаю, что выражение вашего лица, доктор, оскорбительно, и советую вам сделать все, что в ваших силах, чтобы изменить неблагоприятные впечатления, которые у меня о вас сложились.
0: Брим побледнел и задрожал еще сильнее. В комнате явно становилось все холоднее. Он снова услышал голоса, его звали части человеческих тел, плавающие в ваночках с питательным раствором. Краем глаза он заметил какое-то движение.
1: «Я хочу только одного, доктор Брим. Я хочу, чтобы вы дали мне гарантии, что все будет проделано идеально. Я не потерплю ничего другого. Мои телохранители получили соответствующие инструкции».
0: «Возможно, я являюсь единственным хирургом, способным сделать такую операцию и дать гарантии, что не возникнет никаких неприятных последствий».
1: «То, как вы станете обращаться с глазами после операции, уже не мое дело. Дальше ситуация выходит из-под моего контроля». «Результат будет мгновенным?»
0: «Я вам это обещаю. Благодаря разработанной мной технологии пересадка пройдет легко и без проблем».
1: «А если что-нибудь пойдет не так, вы сможете пересадить глаза вторично?»
0: Брим колебался. «Это достаточно сложно. Вы уже не молоды, существует определенный риск, но это можно сделать. И снова должен вам сказать, что вряд ли с такой операцией справится какой-нибудь другой хирург. Кроме того, она будет стоить очень дорого, потому что потребуется новая пара здоровых глаз».
2: Кристобель Парсонс, 26-я, одарила его еще одной из своих наводящих ужас улыбок.
1: «Кажется, вы считаете, что вам недостаточно заплатили, доктор Брим?»
0: Он промолчал. Ответа и не требовалось. Верна все это видела и поняла. Если бы она могла улыбнуться, она бы непременно это сделала. Гораздо радостнее, чем директор Мине. Стоит ей умереть, а девушка не сомневалась, что так и будет, и придут покой и освобождение. А нет, ну что ж, хуже жизни нет ничего.
2: Теперь они расхаживали по комнате. От стены отодвинули еще один операционный стол, подготовили, раздели Кристобель Парсонс, 26-ю. Один из оставшихся телохранителей поднял ее точно высохшую ветвь дерева и положил на стол. Верна увидела испускающее легкое свечение, вибрирующее острие электронного скальпеля, приближающегося к своему лицу. Словно божественный перст, она благословила его, подумав в самое последнее мгновение о матери.
0: Кристобель Парсонс, 26-я. Единственная владелица нескольких миров, бесчисленного множества производств, целых народов, пресыщенная путешественница во Вселенной, которая уже давно не представляла для нее ни малейшего интереса, открыла глаза. Первым делом она увидела операционную, охранников у операционного стола, не сводящих с нее напряженных взглядов, доктора, помогающего одеться девушке возле другого операционного стола. Там, где совсем недавно были глаза девушки, зияли черные дыры. Снаружи послышался какой-то шум. Один из охранников повернулся к радужной оболочке входа, который по-прежнему оставался открытым. Именно в этот момент ощущение нового видения накатило на директора Мине.
1: Свет, мрак, дым, тени, сияние, прозрачные покровы, сумрак, калейдоскоп цвета, оттенки. Тонкие, изысканные, едва различимые, резкие, яркие, ослепительные, насыщенные, строгие, хрустальные. И все это сразу, в одно единственное мгновение.
0: И кое-что еще, гораздо важнее, о чем девушка не сказала, не выдала даже намеком, не хотела, чтобы она знала. Тени внутри теней. Кристобель Парсонс, 26-я, увидела флорицев. Увидела их впервые.
2: Теперь она знала, какими они будут в момент смерти. Словно ее глазам предстал множественный образ, увиденный через увеличительное стекло портрет. Сначала телесная оболочка, а потом, точно не имеющие границ, ауры, испускаемые ими и одновременно им навязанные, тысячи картин из их будущего. И как они умрут, как будут выглядеть в смерти, не само действие, не то, как все произойдет, а результат. Страшный, наводящий ужас, результат насильно отнятой жизни. Жизни гниющий, тошнотворный, безмерно уродливый, безобразнее любой из картинок, рожденных воображением, потому что она увидела все это благодаря вечным глазам, что улавливали все неразличимые для нормальных глаз детали, присущие вместилищам для хранения жизни, из которых эта жизнь извлечена самым безжалостным образом. Кристобель Парсонс, 26-я, повернула голову. Она не могла ни говорить, ни кричать, ни выть, как собака, а ей так этого хотелось. И она увидела девушку и увидела доктора. Невыносимое зрелище. Директор резко села, не обращая внимания на боль в высохших ногах. Открыла рот и заставила себя завопить. Шум в прихожей стал громче, а через несколько секунд нечто заползло в операционную. Кристобель Парсонс, 26-я, выла, словно животное, которое не в состоянии справиться с охватившим его ужасом. Телохранители повернулись и посмотрели на нее. В их глазах появилось изумление и страх. А в это время в комнате появился Берни. Она его увидела, и это было хуже всего, потому что он умирал сейчас. Из сосуда вытекала жизнь прямо сейчас, у нее на глазах. Ее вопль превратился в тоскливый собачий вой. Берни был не в состоянии говорить. На его лице не осталось той части, которая могла бы произносить звуки. Он с трудом видел окружающее, потому что у него остался всего один глаз. Его лицо было покрыто кровью и разбито так, что и на лицо перестало быть похоже. Громила Флоридец не был злым человеком, просто он родился на Флориде, а его соплеменники были самыми настоящими варварами. Он потратил на Берни немало времени. Руки Брима замерли на застежке платья Верны. Он бросил взгляд через ее плечо и увидел ничем не напоминающую человека массу, ползущую по полу и оставляющую за собой вонючие темные следы. В глазах доктора появился ужас. Флоридцы подняли оружие почти одновременно, но существо на полу крепко сжимало пистолет, который оно непонятно, необъяснимо, невероятно каким-то образом умудрилось отнять у одного из убийц и выстрелило. Голова телохранителя качнулась, тело дернулось и повалилось на другого охранника. Оба упали на операционный стол, где сидела директор Мина и вопила, выла, наполняя помещение дикими отчаянными стонами, исполненными смертной мукой. Стол перевернулся, и старуха с вечными глазами упала на пол. Брим понял, что произошло. Берни не увели. Он был настоящим глупцом, когда поверил, что она позволит кому-нибудь из них остаться в живых. Пока флоридец пытался высвободиться из-под трупа, прижавшего его к полу, доктор Брим быстро схватил свой электронный скальпель и бросился на охранника. Они сражались всего несколько мгновений, а потом Бриму удалось аккуратно отрезать флоридцу голову. Из рук телохранителя выпало оружие. Брим с трудом встал, покачнулся и наткнулся на силовой трансформатор. Дверца открылась, и тогда Кнокс-доктор, вцепившись рукой в грудь, сделал два шага вперед. Его руки легко проникли в собственное тело. Он удивленно на них посмотрел, а потом рухнул на пол. Что-то тихо булькнуло, и то, что совсем недавно было охотником Берни, испустило дух. В доме мертвецов воцарилась тишина. Тишина, если не считать непрерывных рыданий Кристобель Парсонс, 26-й. Она испускала такие всепоглощающие стенания, такие страшные, нечеловеческие вопли, что они стали чем-то вроде тикающих в тишине часов, непрекращающейся жизни уснувшего города. Привычный звук, на который не обращаешь внимания. Верна все слышала, но не знала, что произошло. Она опустилась на колени и поползла в сторону радужной оболочки, по крайней мере, так ей казалось. Кончиками пальцев левой руки она наткнулась на что-то влажное, поползла дальше. Кончиками пальцев правой руки дотронулась до чего-то теплого и неподвижного, провела рукой, нащупала изуродованное тело. Справа доносился какой-то равномерный шелест. Верно догадалась, что это работает невыключенный электронный скальпель, который терзает пустоту, не понимая, что больше никому не может причинить вреда. Затем она нащупала дверцу и поняла, что оказалась около контейнера довольно большого. Тогда Верна заползла в него, закрыла дверцу и лежала там очень тихо. Прошло совсем немного времени, в операционной возникло какое-то движение. Телохранители Кристобель Парсонс 26-й, задержавшиеся по причинам, которые так и остались неизвестными, Верни подняли ее на руки и унесли. А могущественная властительница миров продолжала выть, потому что появились новые люди, и она поняла, что скоро увидит то, чего панически боится и не хочет увидеть — собственное отражение. Себя в момент смерти она знала, что будет находиться в здравом уме и памяти, и сможет осознать увиденное. Издалека постепенный наплыв. Крупный план. Из диспетчерской башни административного порта СМП видно, что корабль дальнего следования находится на посадочной полосе, затем начинает медленно отплывать от своего причала. Белая дымка или пар, или, может быть, ионизированный туман поднимается над посадочной полосой, когда стартует корабль. Огромное судно уходит в небо, а мы наводим на него свои объективы. Продвигаемся вперед, присматриваемся к кораблю повнимательнее, снимаем его блестящий бок, а потом быстро переключаем внимание на его внутренности. Все чувствуют себя превосходно. Все наблюдают за тем, как планета Земля исчезает из виду, словно окно, украшенное прекрасными витражами. Экраны в главной кают-компании показывают конец света и СМП, и северную пустыню, и изъеденный разложением земной шар, а корабль мчится прочь в непроглядный мрак космоса. Это видят все пассажиры. Они видят корабль, друг друга, страницы книг, которые держат в руках, надежду на лучшее будущее, что поджидает их в конце путешествия. Они все видят. Но вот, присмотревшись повнимательнее, мы замечаем, что одна пассажирка слепа. Она сидит, выпрямившись в своем кресле, положив руки на колени. Она прекрасно одета, и если не считать темных пятен под изысканной непрозрачной лентой, прикрывающей глаза, ее можно было бы назвать красивой. Мы даем наплыв, делаем снимок крупным планом, и только тогда замечаем, что изящество и привлекательность женщины рождены чувством всепоглощающего покоя и удовлетворения, написанным у нее на лице. Давайте задержимся на одно короткое мгновение и рассмотрим это лицо повнимательнее. Женщина поразительно спокойна. Нам бы следовало пожалеть ее, потому что мы знаем, что слепота, неспособность видеть мир — это ужасное несчастье, проклятие, выпадающее на долю человека. И тогда нам приходит в голову, что это, вероятно, замечательная женщина. Раз она сумела смириться с таким трагическим положением вещей и продолжает жить дальше. Нам кажется, что если бы нас лишили зрения, мы бы точно покончили все счеты с жизнью. А мрак Вселенной окутывает корабль, направляющийся к другим мирам. Если бы врата познания были открыты, людям открылась бы бесконечность. Уильям Блейк. Бракосочетание рая и ада. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Первым рассказом, который вы услышали на протяжении практически всей сегодняшней программы, был рассказ Харлана Эллисона «Видение» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Аганеси.
3: Радиомаяк.ру представляет. Радио. Это только радио. Волшебство возвращается.
4: Дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Я Рита Митрофанова, известная, даже нет, говорят так, популярная радиоведущая. Иногда добавляют теле, но это вообще, я считаю, неправильно, потому что я там была всего года три, и то закрыли. Но передо мной сидит прекрасный молодой мужчина Владислав Коп. Влад, привет.
5: Привет.
4: Вот ты как раз, если тебя представлять, ты телеведущий сначала был.
5: Да, было такое дело.
4: Причем на давнишнем-давнишнем MTV. Расскажи про эту историю.
5: Даже не MTV, а...
4: BizTV.
5: Предтеча MTV российского, да, BizTV, которая существовала в рамках телеканала «Дважды два». Не того, который сейчас, а того, который тогда. Но молодым людям это уже объяснять сложно.
4: Нет, ну если вот рассказывать, ну, примерно как воспоминания. Потому что мы с тобой от почти одного года. Я на год младше тебя чутка. И чуть ли не водолеи. Как это все равно придется представлять нашим людям?
5: Когда-то давно запустился в Москве первый коммерческий телеканал в 90-е, по которому крутили мультики, мультсериалы.
4: Pet Shop Boys, помню.
5: Pet Shop Boys, да.
4: Мультики и Pet Shop Boys.
5: И в рамках этого канала когда-то появилось такое направление Biz Enterprises, то есть фирма Biz Enterprises, часть вещания канала забрала под себя и показывала там всякие свои программы. Ночные музыкальные новости.
4: То, что они сами производили,
5: да,
4: я так поняла.
5: Да, совершенно верно.
4: Это был 90-й какой-то, давай сориентируем.
5: Познакомился, в общем, с Biz TV, точнее, с Biz Enterprises в конце 93-го года, и там открывалось радио. Когда-то я заметил в газете, была в «Московском комсомольце» такая вкладка, газета «Джокер». И в этом «Джокере» было одно объявление, что Biz Enterprises открывает FM-радио и приглашает ведущих. Я пришел, показался, как сейчас помню, среди прочих в жюри сидел, вернее, не в жюри, а отборочном, а как это сказать-то, в отборочной
4: худсовет.
5: Группе. В худсовете находились разные люди, плюс еще вот был там такой Игорь Григорьев, если помню.
4: Да, он жив до сих пор, здравствует.
5: Да-да-да, и здоровья и счастья ему. Это один из людей, который дал мне путевку в жизнь, можно сказать. Вот я прошел все тесты, мы договорились о том, что если что-то вот будет происходить, мне позвонят. И как-то все это закончилось на время. Я подождал. Потом выяснилось, что какие-то люди, работавшие в Biz Enterprises, являются общими знакомыми других общих знакомых.
4: Седьмая вода на киселе.
5: Седьмая вода на киселе. И в какой-то момент Biz Enterprises собирались открывать MTV Россия. И устроили в Олимпийском огромную вечеринку с привозом каких-то тогдашних звезд. И Pet Shop Boys, по-моему, были. Бонни М точно были, это я точно помню.
4: А мне везде Pet Shop Boys мерещится.
5: И я, находясь в офисе перед мероприятием, спросил, а нет ли какого-то способа туда попасть? На что мне сказали, ну, знаешь, это сложновато.
4: Да, все солидные были тогда, очень.
5: Я сказал, что хорошо, там внутри и встретимся. И когда я подошел внутри уже на мероприятии, попав туда своими путями к людям, которые организовывали все это дело, они, видимо, это оценили, подумали, что, ну да, действительно, раз человек может
4: сквозь
5: и хочет,
4: стены ходит.
5: Поехали. И буквально после Нового года, в 94-м году, мне позвонили и сказали, что да, вот радио не получилось, зато мы открываем телевидение. Не хочешь ли попробоваться?
4: Вот. И сейчас мы сделаем такую, знаешь, историческую справку, экскурс в прошлое, потому что тогда все-таки была эпоха радио. Где-то с 91-го, я бы так сказала, 95-й это вообще была вершина. До 97-го, 98-го. В 2000-х вообще все телевидение захватило, все позиции главные. Ну, это моя такая история.
5: Ну да, сначала было Европа Плюс, потом М-радио.
4: Нет, и... М-радио было потом.
5: Да,
4: М-радио, они были на УКВ вообще. Европа потом вышла, СНС было на средних вообще волнах. Потом
5: слушал.
4: Какие-то были радио 101, черт их не знает, и же с ними. Но потом появилось то самое FM-радио Максимум, да, и вообще все на нее переключились, потому что иностранную музыку самая лучшая была там. Европа удавала слишком такой рафинированный попсятина. Но мы это сделали для того, чтобы в конце вот нашего воспоминания поговорить о том, что ты как раз трудоустроившись счастливо на телек, там проработал достаточно долго.
5: Да, достаточно долго, вплоть до закрытия, собственно, телеканала Biz TV, потом был какой-то перерыв, и потом на осколках Biz TV, собственно, возникла MTV Россия, но когда нам сказали, что вот есть такой период сейчас, который нужно подождать, хотите ждите, хотите нет, на тот момент вот подвернулось мне радио, и я уже...
4: Это радио было...
5: 106,8 FM.
4: Это была станция.
5: Станция,
4: радиостанция.
5: Да. Радиостанция 106,8 FM полностью, если так вот вспоминать, как она называется. Хотя все его знали либо как станцию, либо как 106,8. Потом впоследствии там была смена частоты, перемена названий, но это уже другая история.
4: Ну, в общем, годовасия пошла, коммерческая.
5: Но с 95-го года, когда только радио открылось, практически сразу я, подойдя однажды на какой-то вечеринке к тогдашнему программному директору
4: Илюха.
5: Виктору Конисевичу,
4: Виктор.
5: Предложил ему такой вариант. Так и так, вот люблю фантастику, хочу почитать фантастическую литературу, подними мне фантастическую музыку. Может быть, как-нибудь это все оформим. И меня познакомили с диджеем Инкогнито, с которым мы, собственно, и придумали вместе вот эту вот историю.
3: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
4: Слушай, а для современных ребят можно как-то обрисовать вот тот формат, который был вот у станции? Ведь сейчас ее нет, поэтому мы говорим о чем-то таком неодухотворенном. Но сейчас это какая-то станция, ну, просто танцевальные треки. Там был хаус-формат или в каждом временном отсеке играла своя музыка по жанру?
5: В английском языке есть такое понятие «guerrilla project», партизанский такой проект.
4: Пиратский.
5: Вот. Ну, даже не пиратский. Герилья – это все-таки скорее такая партизанская война. Угу. Или, ну, мы сейчас не говорим о войне, конечно, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит. Когда это все начиналось, это было похоже на историю «Пионеры захватили кинобудку».
4: Ну, правда, там все ходили пьяные, ну, играли музыку на свертушек, шалман был полный. Ходил, кто хотел, приходил.
5: Атмосфера была,
4: да, великолепная.
5: Да, абсолютно свободная, и, ну, я не знаю, такого не было и, наверное, уже не будет. Точнее, mm-hmm. было, наверное, когда-то и где-то. В нашей истории это было, я думаю, впервые.
4: Mm-hmm. История современной России, так скажем.
5: Да.
4: Это была середина 90-х, и как раз диджейское движение как таковое сформировалось. Появились ребята, которых мы знаем, ну, и по сей день это звезды, да, именно диджейского искусства. Они до сих пор диджеют. Многие стали какими-то и бизнесменами, папами, мамами, семьянинами. Но по большому счету все те же остались. Давай какие-нибудь назовем любимых своих.
5: Ну, любимых это очень сложно, поскольку...
4: Но самый попсовый был Грув.
5: Грув? Не сказал бы, кстати, поскольку Грув в написании своих треков, да, он достаточно попсов, а вот музыка, которую он играл в качестве диджея...
4: Там было неплохо.
5: Брейкбит и драм-н-бейс, это... Я бы не назвал это попсовой музыкой.
4: Ну, он просто стал быстро знаменитым и сделал треки, как раз ремиксы на Кобзона, потом
5: вот,
4: свои песни.
5: Программа Storm Crew, которую делали Грув с Дэном, она, в общем, была достаточно неформальной. И вот, пожалуйста,
4: еще
5: Дэна вспомнили. Да, совершенно верно. Более того, у нас с ним день рождения в один день, по какому поводу мы прикалываемся.
4: В феврале позвоним.
5: Да, хорошо.
4: Ну, а еще были ребята, сейчас скажу. Ну, Фонарь, он у нас возглавлял движение такое тоже достаточно формальное,
5: Фонарь,
4: музыкальное.
5: Ник, Коля, Белл, Джангл.
4: Ник.
5: Да, Ник.
4: Компас Врубель, этот бескомпромиссный Врубель. Чел, играющий техно-транс.
5: Меньше слов, больше музыки, хороший девиз.
4: Да, и еще был уже под завязку наших с тобой танцевальных лет, конечно, красавец Лист.
5: Лист, это да.
4: Его понарошку себе забрала Иренка, и растят они сынка, как в сказке о принцессе.
5: Как говорилось в одной известной книжке, Лист – это голова.
4: Ну, может быть.
5: А может, даже две головы.
4: В общем, мы всех вспомнили, ну, кого-то, если забыли, Джангла Белла ты сказал, да?
5: Да, только что.
4: Ну, а ты, значит...
5: Даг, Змей, перечислять можно долго. Экспи Вуду, Гаврила,
4: Володя Эндарт.
5: Володя Эндарт. Ну, они непосредственно на радио, по-моему, все-таки не так долго находились, но да, все равно были.
4: Ну, диджей через Коля радио, вообще был молодцом.
5: Через радио прошли все диджеи, действующие на тот момент, так или иначе.
3: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
4: Ну, а ты диджеев использовал в своих корыстных целях?
5: Да не то чтобы использовал. Дело в том, что когда наш проект «Модель для сборки» стартовал, мы его делали с Инкогнито вдвоем. Uh-huh. Очень редко на тот момент какие-то другие диджеи присоединялись к проекту и заменяли Инкогнито, если он не мог, например, ну, или еще как-то. Потом, впоследствии, когда уже радио закончилось, вот был такой недолгий период, когда на Муз-ТВ выходил вариант нашей программы под названием «Элементы модели для сборки».
4: Ну, это опять на телеке.
5: Да, но это был, конечно, компромиссный вариант, mm-hmm. но мы через «Элементы» протащили вот всех известных нам диджеев, плюс еще периодически приезжали на гастроли какие-то диджеи из-за границы, мы их тоже, по возможности, пытались пригласить в эфир, и они играли в прямом эфире. И как раз, по-моему, Компас рассказывал, когда он однажды летел откуда-то, то ли из Владивостока, то ли откуда-то издалека, программа шла ночью, глубокой ночью, ну, а там, откуда он улетал, было утро. И вот, он говорит, идет толпа на посадку, раннее утро, все не выспавшиеся, и по всем телевизорам в аэропорту, Муз-ТВ и диджей в синем дыму.
4: Да, неплохо. Слушай, вот если говорить конкретно о тебе, о твоем радиоопыте, мы это интервью посвящаем как раз людям, которые в какой-то степени, не знаю, насколько это я у тебя спрашиваю, связали свою жизнь с радио. И насколько это вообще вещь волшебная, магическая, нужная или мелкая и надежная, ну что угодно, да?
5: Мы перепробовали разные способы донесения нашего продукта до конечного потребителя, но радио, конечно, это самый лучший. Поскольку прямой эфир дает то, чего не дает больше ничего. Чувство сопричастности здесь и сейчас. И, да простят мне такое слово эгрегор, но когда мы в прямом эфире читали какие-то рассказы и играли музыку, то вот мы чувствовали буквально, как создается некое поле из наших слушателей, нас, и оно захватывает нас. А уж какие звонки и смс-ки приходили... Какие смс-ки?
4: Да,
5: пейджер.
4: Пейджер.
5: Да. Сообщение на пейджер. Люди выезжали на кольцевую автодорогу московскую и до конца нашего эфира ездили по ней просто, чтобы дослушать рассказ, и ничего не мешало.
4: Влад, ну смотри, радио же все-таки было и до нас. Если мы пришли в начале 90-х на эти устройства под названием FM-передатчики, радиостанции, такого уже раньше не было, но радио было. Были государственные станции, был все тот же «Маяк» с 64-го года, и каждая станция в жизни людей играла свою роль. Но в нашем случае это было уже что-то демократичное и, может быть, даже в худшую сторону, знаешь, в каком контексте, что мы могли запинаться в эфире, косноязычить.
6: Могли.
4: И нам за это ничего не было. Хотя в контексте цивилизации и нашей культуры, и Льва Николаевича, Антон Павловича, и же с ними, это стрёмно.
5: Но на тот момент это был глоток свежего воздуха, поскольку все устали от официоза, который сопровождал радио и телевидение, и все средства массовой информации, весь Советский Союз. И поскольку все привыкли к такой подаче образцово-показательной, то все эти оговорки, ошибки воспринимались только как нечто живое. Вот да, это живой человек, он не робот, он может так же ошибаться, как и я. Здорово, клево, свой.
4: Я помню, помнишь, еще был журнал «Не спать», и они тогда вручали свои премии, вот как раз из того времени и «Ом», и «Не спать», и еще «Птюч». И все эти люди писали о клубной культуре, о программах, вручали свои награды. И я не забуду, не знаю, если ты сейчас забудешь о скромности, вспомнишь о своих каких-то вот достижениях, я быстро-быстро скажу, что мне дали какую-то премию от журнала «Не спать». Сейчас это смешно даже звучит. Я сплю с 11 вечера с ребенком. Так вот, и там мне сказали, конечно, Митрофанов страшно, косноязычная, но, вы знаете, она просто эмоциональна. У нее мысль вперед ее паровоза бежит. То есть я сначала говорю, потом исправляюсь и перемотываю назад. Но это действительно было от души, эти шутки, эти юморески и всякая штука. У тебя было проще, может быть. Ты читал текст заготовки.
5: Мы настолько неформатными были вот и тогда, и до сих пор, что я даже не знаю, мы не укладывались ни в какие рамки. То есть нас дико бесила реклама, которой мы обязаны были прерываться, потому что, ну да, реклама – это средство выживания радио. Но прерывать повествование – это сложно очень.
4: Поэтому... Мы прервем повествование сейчас на одну секунду. Популярный теле- и радиоведущий Владислав или Влад Коп у нас в гостях. Мы посвящаем это интервью, этот разговор радио нашему любимому празднику – Дню радио. Так что оставайтесь с нами. Влад, единственное, ты можешь какой-нибудь трек нам предложить послушать вот из тех, кого мы вспоминали? Может, того же Грув послушаем в начале следующей части?
5: Грув, мужики не танцуют.
3: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.

0: слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Испытай вместе с нами свою мужественность. Это трек номер один. Мужики, не танцуй.

фамильные драгоценности, дамочка, ухватить за них. Представь, что ты в баре. Повторяй за мной. Йоу, черт побери. Правильно, и помни, мужики не танцуют.

не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй. Ты слышишь музыку? Это козни дьявола. Танцуй, совращает он тебя. Все кругом танцуют, все стремятся к падению. Они расслабились и получают удовольствие. Все, кроме тебя.

0: Вот такой интересный музыкальный трек мы вам представили. Меня зовут Митрофан Маргарита Михайловна. Вновь приветствую вас на «Маяке». И Влад Коп у нас в гостях, бессменный, ну, на то время, сотрудник радиостанции, радиоведущий, телеведущий. И вот эту песню можешь о ней немножко рассказать?
1: Еще раз здравствуйте. Песня, ну, вкратце, это текст из одного фильма, в котором главный герой никак не мог определиться со своей сексуальной ориентацией и купил кассету, на которой комментирующий голос давал ему как-то понять по его поведению, к кому он себя может отнести.
0: И это фильм тоже из 90-х?
1: Да, это фильм из 90-х, и там смешной момент в фильме, когда на кассете запускается какой-то там веселый диск танцевальный, человек не выдерживает, пускается в пляс, после чего...
0: Вот все, ты гей.
1: Голос, музыка заканчивается, и голос ему говорит: ну что, дурашка, не удержался?
0: Да-да-да-да-да, много раз в кинематографе эти были штампы, мол, если Барбара Стрейзанд тебе нравится, ну, или Биджи, все, тебе конец. Ну, а на самом деле ты еще сказал, что эта песня не самая характерная для твоих эфиров того времени как раз. Вот.
1: Совершенно верно, потому что для сопровождения литературы мы выбирали музыку, которая наиболее этому соответствует. То есть это эмбиент, спокойная музыка, может быть, совсем без барабанов, как говорит мой нынешний партнер по программе диджей Габович, событийный эмбиент без барабанов. Ну, или любая электронная музыка без слов. Потому что, конечно, повествование может быть каким угодно, активным, не очень лирическим или каким-то еще. И среди электронной музыки можно выбрать бэкграунд для любого повествования, абсолютно.
0: Ну, и электронная музыка сама целый мир, поскольку в жанрах даже, ну, я даже не пыталась разбираться, но настолько их много, они разные, и они появились как раз тоже в начале 90-х, мне кажется, да, когда синтезатор, который был у Жан-Мишель Жара, он получил такой какой-то толчок прогрессивный.
1: Развитие персональных компьютеров привело к тому, что у каждого дома теоретически появилась студия, на которой можно было уже что-то на коленке создавать. Не обязательно в профессиональную студию. Да, первое время это было по качеству, конечно, не очень. Потом все это улучшалось. И в итоге мы получили таких электронных Моцартов в 90-е.
0: И причем они все-таки были иностранцами.
1: Да.
0: Как ни старался, тот же компас, не тянул он, к сожалению.
1: У нас была группа Arrival. У нас был проект Xerox. У нас... В основном трансовые почему-то.
0: Ну, под них плясать можно было.
1: Да, но хаос тоже танцевальная музыка. Но вот в нашем случае получила почему-то большее распространение именно трансовая музыка. Потом Cool Front. Я сейчас не вспомню
0: все проекты. Из Питера несколько групп были хорошие.
1: Да много было хороших людей. Другое дело, что как на Западе все происходит. Написал, продал, заработал.
0: Сидишь, куришь, и все довольны.
1: У нас, к сожалению, вот так вот как-то не
0: написал,
1: очень.
0: Не продал, сидишь, пьешь.
1: Ага. Гастроли в наших условиях, тем более электронных музыкантов, это было тоже что-то новое, никому неизвестное, и поэтому...
0: Слушай,
1: не было...
0: приезжали продиджи, народ с ума сошел, а потом приехали
1: когда
0: какие-то...
1: Когда продиджи приехали первый раз, на их концерт пришло полторы калеки.
0: Это был 93-й или 95-й?
1: Вроде бы третий, я не помню точно.
0: Это было в клубе «Утопия» от Пушкина, где сейчас мюзиклы показывают.
1: Государственный концертный зал «Россия».
0: Точно! Точно, пол еще собрали, мы еще офигевали.
1: И их привез Женя Жмакин.
0: Да, наш культовый персонаж, к сожалению, погибший
1: при
0: переезде из Питера в Москву. Ой, каких мы людей культовых и любимых называем, вспоминаем. Слава богу, что мы их вспомнили, потому что время проходит, и память уходит.
1: Я думаю, да, доброй памяти Жене Жмакину обязательно, потому что те люди, которые бывали на вечеринках, устраиваемых ими, помнят его только с хорошей стороны, потому что у него всегда это все было празднично, атмосферно и от души.
0: Влад Коп, Рита Митрофанова. Мы говорим о радио вообще, о телевидении и о многих таких вещах, которые нас объединяют, иногда, наоборот, разъединяют. Но я знаю, о чем говорю, потому что вот кто слушал русское радио в те времена, с теми мы не дружили. Я расскажу вам еще много разных подробных историй, и Влад, уверенно, тоже. Он даже смеялся, потому что прекрасно понимает, о чем я говорю. Это интервью в честь праздника радио.
2: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.

0: Собрание слов.
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Кстати, замечу, что вы за нами не наблюдаете. Это специальные эфиры, где радио настоящее, без картинки. Влад Коп у нас в гостях. Влад, а скажи, вообще это видеоизображение, когда компьютеры и вот это онлайн-вещание появилось, оно, ну, тебе-то не привыкать, ты на телеке не боялся камер, правильно? Но вообще оно действительно нужно в радиоистории? Если не ты уверен. Не Ховард Стерн.
2: О. Не уверен, потому что... В нашем случае так оно скорее противопоказано.
1: Мне тоже кажется, люди какие-то уставшие, беременные, ну какие угодно, правильно?
2: В названии «Модель для сборки», кроме того, что это одноименный рассказ Хулио Кортасара, мы закладывали еще такую вещь. Я с детства люблю всякие сборные модельки самолетиков, автомобильчиков и прочего. И «Модель для сборки» – это как раз вот такой проект, в котором сочетаются как детали голос, музыка и воображение слушателя. И вот как раз воображение слушателя, по-моему, работает лучше, если ему не давать картинки сидящего за микрофоном человека. Mm-hmm. Я бы предпочел, конечно, какую-нибудь компьютерную графику, абстрактную, но, может быть, слегка на тему рассказа. Но тогда с этим было достаточно тяжело, и поэтому... Да и трансляции видео не было. Не было. Да и хорошо.
1: Да, конечно, хорошо.
2: Потому что фантазия работает лучше, когда ей чего-нибудь...

0: Здесь у нас на станции они метались. Говорят, что нету дисков, чтобы послушать.
1: Совершенно вот, верно, нету. Вот
0: почему девушкам это все-таки немножко как-то это? Или это от девушки зависит?
2: От девушки зависит. Нам, я думаю, повезло со слушательницами, потому что иногда до сих пор у нас бывают живые выступления, встреча с нашими слушателями непосредственно. И когда мы разговариваем, мы понимаем, что нам действительно повезло. Наши слушатели и слушательницы, они подготовлены. И с ними можно обсуждать все прочитанное. Они в теме и не плавают.
0: Что вы еще читали? Может, что-нибудь попроще?
2: Изначально постановка вопроса была такой. Это фантастика. Потом мы немножко сместились в сторону странной литературы под не менее странную музыку. То есть странная литература в чем? Это литература, в которой есть либо фантастические допущения, либо это какая-то фантасмагория, либо это что-то такое. Ну, в общем...
0: А это все было переводное? Иностранное?
2: Нет.
0: Наш тоже был? Стругацкий?
2: Конечно. И наши были, и стругацкие были в том числе. Но поскольку в тот момент, когда мы начинали, мы даже не задумывались об авторских правах и о многих других вещах. Ну, нас извиняет только
0: да,
2: то, что...
0: Ну, это да, самодеятельность такая.
2: Нас извиняет только то, что мы никогда не продавали это и не зарабатывали на этом.
0: Да, да,
2: а попадание в эфир какого-то рассказа, это всегда было свидетельством высочайшего моего уважения к автору. То есть то, что нравится мне, я хочу этим поделиться с как можно большим количеством народу. Угу. Потому что тема рассказа, какие-то гуманистические идеалы... Фантастика, она вся очень гуманистична, за редким исключением. Это помещение людей в какие-то немыслимые обстоятельства, но, тем не менее, люди-то все равно всегда ведут себя примерно похоже. И поэтому, но какие-то тяжелые обстоятельства из них вытаскивают самое потаенное, и самое плохое, и самое хорошее.
0: Да, да, понимаю.
2: За это я и люблю фантастику. А еще очень согласен с нашим автором, современным Евгением Лукиным, который пишет не то чтобы прямо фантастику, но очень интересную и веселую литературу. Он утверждает, что не фантастической литературы в принципе не бывает, потому что автор всегда привносит какое-то свое отношение. И если два человека, которые участвовали в одном событии, начинают вспоминать детали этого события, то, возможно, они помнят абсолютно разные вещи. Вплоть до того, что вот один помнит, что он был участником этого события, а другой будет ему утверждать, нет, ты рядом стоял, это я вообще-то. И поэтому мы не можем говорить о какой-то объективности даже в документальной литературе.
0: Все равно это как-то было загадочно, интересно, еще под такую музыку. Я всегда издевалась над вами, говорила, они пилу принесли в студию и так, знаете, смычком по пиле водят.
2: Да, еще есть такой инструмент терминвокс,
0: это
2: тоже характерный звук.
0: Одержимые люди. Я один раз, уже работая на «Маяке», кстати, уже почти 7 лет, а то и больше, да, пригласила женщину, которая притащила терминвокс. Слушай, ну это удивительно. И человек, и аппарат. В общем, конечно, и смех, и
2: космос.
0: Грех, но да, да, абсолютно.
3: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
2: Не так давно на живом выступлении читался рассказ китайского автора, что, в общем, тоже не характерно. Их достаточно много, но
0: и
2: к нам
0: мало
2: попадает. Да. Лю Цисинь «Забота о Боге». Рассказ вкратце о том, как однажды на Землю прилетели куча космических кораблей, и оттуда на Земле появилось очень много стариков и старушек в белых одеяниях.
0: Это как?
2: И они стали подходить к людям и говорить: «Здравствуйте, вы нас не покормите. Дело в том, что мы ваши боги, мы вас создали. Но мы за много-много лет все уже забыли, и поэтому находимся в бедственном положении. Покормите нас, пожалуйста, и приютите, если можно».
0: И как люди реагировали на это?
2: Да, как люди на это реагировали, это забавно. Конечно, сначала они решили, что им дико повезло, потому что у пришельцев такие технологии, но выяснилось, что они в этих технологиях уже давно ничего не понимают, потому что так долго путешествовали по Вселенной, что все забыли. И даже то устройство, на котором хранятся все данные, было передано людям, да, но выяснилось, что эта ситуация сродни той, что вот первоклашек посадили, дали им докторскую диссертацию и сказали по ней контрольную писать. Разобраться невозможно.
0: Ну, то есть... Вроде буквы понятные, да, а цифры
2: да,
0: те же.
2: Да, совершенно верно. И поэтому человечество начало испытывать такое глухое раздражение. Вот прилетели на хлебники. Они сами улетели, но сказали, что вы молодцы, вы нас хотя бы сразу не прогнали, потому что вообще-то по секрету мы создали в свое время не несколько таких вот земель. На первый нас сразу прогнали, на второй заложника взяли, убили, на третий там еще что-то. А вы оказались самыми вообще хоть так.
0: Человечными.
2: И на том спасибо.
0: Ну, то есть мысль есть.
2: Да, и на прощание они озвучили очень простую мысль. Человечеству нельзя находиться на земле.

0: Земле вечно, потому что рано или поздно придется отсюда куда-нибудь... В общем, объедините усилия и завоевывайте космос, чтобы потом не было мучительно больно.
1: Ну, китайцы в этом сейчас очень пытаются и разобраться, и как-то идут в этом направлении, сами делают запуски. Я недавно стала космонавтом, летала на Байконур, как раз с детством нашим с тобой столкнулась, когда...
0: Ну, я реально... еще родился и вырос недалеко от Байконура.
1: Да, и это прям реально 74-й год, как мне показалось. Я не помню 74-й, я была в Москве, я там и родилась. Но вот как по ощущениям, какие-то такие из бетона монументы, ну, такие облупившиеся, какие-то заборы, все скромно, чисто, но как будто это 30 лет назад, да? А ты где жил, родился, вырос?
0: Я родился и вырос в Северном Казахстане, как раз примерно между космодромом и ядерным полигоном Семипалатинске.
1: Слушай, ну тогда это был один Советский Союз, это было одно государство, когда мы с тобой росли. Это было другое ощущение. А сейчас ты приезжаешь, ты знаешь вводные, что это арендованная территория, что здесь все не наше, лица не русские в основном. Ну, то есть как-то это немножко вот так
0: по-другому. Я никогда не был на космодроме непосредственно.
1: Да нет, я имею в виду сам город Байконур.
0: А вообще-то... Я не думаю, что очень сильно поменялось что-то в разных бывших республиках СССР, по-разному, наверное, но в Казахстане, поскольку там у меня остались родственники какие-то...
1: Ты бываешь?
0: Да, давно не был. Mm. Честно говоря, давно не был.
1: Слушай, Байконур – это не весь Казахстан, закрытый город, его только-только открыли, и то там 4 дома в 5 рядов. Хотя...
0: Говорят, что нынешняя столица Казахстана очень красивая, и это прямо Дубай, и же с ним...
1: Астана.
0: Но в Астане я тоже не был после того, как вот ее объявили столицей и построили. А мой родной город, он маленький, и, в общем-то, вот каким он был, таким и остался. Я смотрю на фотографии в Гугле.
1: Там
0: где-то.
1: Можно же по улице погулять.
0: Все то же самое. Дворец пионеров в полной неприкосновенности, с фреской на стене в виде пионеров. Правда, там сейчас какой-то колледж, но неважно. Все сохранено любовно.
1: А ты по Советскому нашему Союзу ностальгируешь по вот этой нашей жизни школьной, безопасному детству во дворе и каким-то смешным, простым радостям?
0: Боюсь, это разговор надолго, потому что...
1: Еще есть 8 минут.
0: Я, конечно, ностальгирую по некоторым моментам, но я понимаю, что безопасность, она была выше, конечно, но Советский Союз отличался тем, что его жителей во многом оберегали от ненужной информации. В Советском Союзе тоже всякое случалось, и самолеты на дома падали, причем это умудрялись замалчивать так, что люди, жившие в этом же городе, не знали об этом всю свою жизнь. И маньяки существовали, и разным бывало. Я тоже помню несколько моментов из своего детства, но, конечно, ощущение было совершенно другое, да, и вот в тогдашней атмосфере я бы выпустил своего сына погулять во двор, а сейчас подумаю. Но это не безудержная ностальгия по всему, потому что я помню и хорошие, и плохие моменты. Не будем заострять на них внимание.
1: Абсолютно.
0: Сейчас.
1: Жизнь не стоит на месте, у всех вот дети есть, и как-то все подуспокоились, хотя иногда встречаешь старых друзей по рейвам, концертам, меняешься какой-то телефонной информацией, жизненной, как-то все забавно, иногда прям, ежишься. Есть такое слово? Ёжиться.
0: Ну да, мурашки бегут.
1: Думаешь, боже, как это было давно, но все это было с нами.
2: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Скажи, пожалуйста, ты самые яркие радиомоменты можешь нам напомнить, припомнить то, что прям тебе самому понравилось? Вот недавно мне позвонили, например, в эфир, и говорят, что компьютером, гаджетом ребенку вредно пользоваться. Особенно беспокоит бабушку, что зрение портится. Я говорю, да бабушка вообще может святой водой полить этот компьютер, и зрение исправится, понимаешь?
0: А к тому же недавно ученые вроде бы выяснили, что нету прямой корреляции между просмотром телевизора и компьютера и порчей зрения.
1: Абсолютно. Это просто на расстоянии и количество часов проведенных у компа, поэтому так.
0: А самые яркие моменты из радиоэфира, да, пожалуй...
1: Ну, такие какие-то вот истории, которые особый резонанс, на пейджер там у вас загорелся, или музыку какую-нибудь такую вы поставили, что народ прям думает, боже, что же это такое?
0: Ну, так навскидку вряд ли вспомнит.
1: Хотя эфиры помню, были что... спокойные, они были размеренные.
0: По-разному, да? По-разному. Например, однажды в Новый год была устроена такая сказка, которую читали подряд практически все сотрудники станции 106.8. Это было очень весело. И вообще в диджейке, в эфирной, могло происходить мало что. Там в основном работал диджей. А вот за ней, ну, иногда, да, на станцию набивалось человек 30, и...
1: Там были коридоры, изрисованные граффити.
0: Коридоры изрисованные, все было очень красиво, забавно. И, я же говорю, дух свободы, который витал в помещении станции, его удалось вытравить только после того, как станцию закрыли, и как над Чернобыльской АЭС саркофаг вот все это заклеили, замотали, залили, чтобы не фонило.
1: Да, да, абсолютно. Ну, это, наверное, ситуация понятная со стороны бизнеса, да, когда станцию покупают и как-то вот пытаются...
0: Я бы еще добавил, что хорошо бы, если бы в обществе побольше разрешали и поменьше запрещали.
1: Тебя это особо беспокоит?
0: Меня беспокоит, что человечество в целом, такое впечатление, что оно в начале 21 века резко поглупело. И вот вместо того, чтобы космос осваивать, углубилось в гаджеты и прочее, в микромир.
1: Слушай,
0: вместо того, чтобы исследовать макромир.
1: Подожди, ну, может быть, человечество, начитавшись той же фантастики и литературы, поняло о том, что мир огромен, безграничен, Вселенная вообще непостижима. Поэтому что я буду париться про эти астероиды, когда я могу сидеть там? Вон...
0: Да, но чем выше цель, тем дольше и интереснее путь ее достижения.
1: Какая интересная мысль. Я надеюсь, Влад Коп, наш сегодняшний гость или радиоведущий, нам расшифрует, что он имел в виду в глобальном понимании для лично каждого человека, чем бы он ни занимался. У нас сейчас небольшая пауза. Вы слушаете радиостанцию «Маяк». Я Митрофанова Маргарита Михайловна. Истинное наслаждение получаю от того, что наш с вами чтец, назовем тебя так, интересных историй у нас сегодня в гостях. Мы вернемся через пару мгновений.
2: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой. Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: Друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк», и у нас сегодня праздник, 7 мая.
0: С праздником!
1: Да, да, но как раз, когда я брала у ведущего радио «России культура» Артема Варгавтика интервью, он как раз говорит: «Рита, так в этот же день еще двойной праздник». Потом такой подумал, тройной. Я говорю, что такое? День рождения у Брамса и у Чайковского. А почему мы немного с этого сбились? Поскольку Чайковский по старому стилю в апреле отмечался, а когда все перевели, оказалось 7 мая. Так что, видишь, у нас какая история.
0: Ну что ж, с днем рождения этих замечательных композиторов.
1: Слушай, ну мы, поскольку мы имеем отношение к современной музыке, да, и танцевальной, электронной, или будь то рок какой-то, мы все-таки можем себе позволить послушать классику. Но я так поняла, классические музыканты в наш мир стараются не ходить.
0: Существуют ремиксы на классическую музыку электронные, и сделанные с огромным уважением и пиететом. У Уильяма Орбита вышло, по-моему, пара даже альбомов.
1: Недавно, давно?
0: Ну, сравнительно недавно. Ну, то есть последние лет 5-6, может быть.
1: Там... Сейчас они так бегут, эти 5-6 лет.
0: Да. Есть, кстати, и на Чайковского хороший ремикс.
1: Надеюсь, что он действительно хороший. Вообще испортить парня сложно. Он действительно классик великий. Но давай еще нашим слушателям расшифруем ту мысль и глобальную историю о цели, которая, по идее, у нас должна быть. Мы можем это говорить своим детям. Может быть, тем, кто нам верит, нашим. Ну, не то чтобы фанатам, людям, которые к нам прислушиваются.
0: Ну, вот еще в плане объяснения пару фраз таких. Цитата из Ричарда Баха: «Тебе никогда не даются желания без того, чтобы не давали силы к его осуществлению. Возможно только, что тебе придется для этого потрудиться». И еще: «Никакие усилия не бывают чрезмерными. Либо они достаточны, либо нет». То есть, я к чему?
1: Это когда ты к цели идешь или вообще?
0: Вообще. Потому что можно просто сидеть и ждать, да, на берегу реки, пока мимо тебя проплывет труп твоего врага. Но можно все-таки это время провести с большей пользой и в процессе еще чем-то заняться. Я как раз за второй вариант. Хотя тут важен хороший баланс между любовью к труду и любовью к отдыху. Потому что хорошо отдохнувший человек трудится лучше. Если он только работает всю свою жизнь, никогда не отдыхает, возможно, он добьется даже большего, но какой ценой?
1: Ну да.
0: Минус семья, минус близкие и так далее и тому подобное. Так что...
1: Отличная мысль, золотая прям. Но, слава богу, нам повезло. Мы особо не перетруждаемся. Или ты как?
0: Стараюсь.
1: Стараюсь, да. Это как недавно совсем вышла такая история в свет и в новостях о том, что некие депутаты предложили вновь ввести, вернуть статью о тунеядстве.
0: Да.
1: И самый большой анекдот, что у меня пара друзей переглянулись. Но самое смешное, что эти друзья музыканты. Поэтому, видишь, тут...
0: Ну, начнем с того, что в социалистической стране это, возможно, имело смысл. В капиталистической это смысл стремиться к нулю, даже к отрицательным значениям.
1: Влад Коп у нас в гостях. Я еще раз говорю спасибо, что пришел. Скажи, какие у тебя сейчас творческие планы, идеи? Вообще, чем ты занимаешься, чтобы вот, ну, как-то не терять тех навыков, которым ты владел?
0: Да, навыки постоянно в тренировке, поскольку я работаю много...
1: В интернете?
0: С озвучкой.
1: Ты сделал эфирное радио? Как, ну, не эфирное, а интернет-радио?
0: Нет. Мы работали с несколькими подкаст-ресурсами, которые брали наши... записи и крутили у себя. Проекты были успешными, но, тем не менее, как-то вот, видимо, сами ресурсы по каким-то причинам закрывались. Mm-hmm. Все это продолжалось достаточно долго. Сейчас мы только живые выступления устраиваем с периодичностью раз в месяц, в два. Mm-hmm. Культурный центр «Дом».
1: Знаем, не понаслышке. В районе Пятницкой Ордынцы.
0: Совершенно верно. А вот туда все желающие, которые следят за нашими выступлениями, могут прийти и послушать, что такое модель для сборки. Кроме того, это дубляж кино, запись компьютерных игрушек, рекламы и всего прочего, некоторых телепроектов, но исключительно озвучка.
1: Ну, а как ты, вот, взрослый дядька, семейный, я так поняла, и,
0: есть,
1: уверенно, счастливый человек, поскольку ты занимаешься тем, что тебе нравится, это вообще великая вещь, это не передать словами, это надо только испытать. Так вот, что для тебя радио все-таки? Как ты его ощущаешь и тогда, и сейчас?
0: Радио – это, в первую очередь, конечно, момент единения. Я говорю сейчас о прямом эфире, потому что для меня радио в первую очередь связано с прямым эфиром, поскольку я сам работать начал исключительно вот в таком режиме, и когда-то слушал радио, мне всегда было интереснее, если, ну, по крайней мере, это декларировалось, потому что момент, когда ты понимаешь, что вот в эту секунду человек в студии что-то говорит, ставит музыку, что-то рассказывает, и ты именно в этот момент его слышишь, и вы на одной волне, и вас таких еще какое-то количество, достаточно большое периодически, это волшебство. И при записи сложно добиться этого эффекта. Просто потому, что ощущаешь себя даже по-другому. Когда у тебя есть возможность ошибки, ты расслаблен. Когда ты по-хорошему напряжен и собран, понимая, что вот это прямой эфир, и если ты оговоришься, это уже никуда не вырежется. Это дисциплинирует. Радио – это чудо, которое посетило человечество так недавно, и, к сожалению, нет, пожалуй, к счастью, потому что даже если радио в своем привычном виде, в эфирном, умрет, интернет – это развитие идеи. И так или иначе, вещание в интернете или путем радиоволн – это всегда интересно и забавно в том плане, что ведь на радио не просто какие-то случайные люди попадают.
1: Вот, об этом я и хотела сказать, что оно вообще, оно не приним, оно отторгает случайно.
0: Совершенно верно. И когда интересный человек что-то рассказывает аудитории, это всегда вызывает уважение. И без этого... Не знаю. Скучновато, наверное, будет.
1: Наверное.
0: Когда мы дойдем до того, что будут полностью интерактивные развлечения, и ты, включив, то есть нажав на кнопку, окажешься сразу непосредственно вот в том действии, которое тебе показывают, возможно, это будет забавно, но оставляет меньше простора воображения.
1: Вот. Это был Влад Коп у нас в гостях, популярный телерадиоведущий. Вот так тебя назову.
0: Спасибо.
1: А также человек, озвучивающий фильмы, видеоигры и все, что с этим связано. Уверена, голос вы его знаете и правильно помните. Я, Рита Митрофанова, говорю вам огромное спасибо. Поздравляю вас с праздником. днем радио, днем рождения Чайковского, Брамса и же с ними. Вот. Кстати, насчет Брамса очень смешная история. Надеюсь, это из первоисточника люди услышат, что Брамс был злобный, еще и выпивал. Ходил к каким-то австрийским там тавернам, и когда уходил, говорил: если никого-то не обидел, я прошу прощения. Кого-то не обидел.
0: Это повод, чтобы поднять за него тост.
1: Абсолютно. Ну что, спасибо большое. До новых встреч в эфире. И all the blacks, всех благ.
0: Спасибо большое всем. Слушайте радио. Всего вам самого-самого наилучшего. Рита, огромное тебе спасибо за приглашение.
1: Тоже, а?
0: И респект за все, что ты делал, делаешь и будешь делать.
1: Да, спасибо. Пока, до встречи.
0: Пока.
2: Радио. Это только радио. Волшебство возвращается. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.

Следующий рассказ Сергея Лукьяненко называется «Последний шанс». Девушка шла мне навстречу. Я даже не успел смотреться в ее глаза, голубые, как лишенные озона неба Антарктиды, не успел разглядеть улыбки, способные укротить голодного тигра. Я понял, это она, та, которую я искал всю жизнь, все 22 года. А девушка проходила мимо. Она шла, погруженная в свои мысли, и даже не смотрела в мою сторону. Еще мгновение, и мы навсегда разойдемся в огромном городе. И я начал действовать. Был очень жаркий день, улица кипела прохожими. Это осложняло ситуацию, но я все же решился. Закрыл глаза, произнес формулу. Мгновенно оказался в пятом измерении. Здесь было тихо, сыро и уютно. Темерные существа скользили сразу в двух направлениях, не обращая на меня никакого внимания. Я для них был чем-то вроде мелового рисунка на асфальте. Оглядевшись, я приступил к выполнению своего плана. Порвал парочку силовых линий, исказил несколько полей и вернулся в наш мир. Жара осталась, и улица, заполненная прохожими, никуда не делась, но девушка, с которой мы уже разминулись, снова шла мне навстречу. Мои манипуляции в пятом измерении искривили пространство. Увы. И на этот раз она не посмотрела на меня. Я опять вернулся в пятое измерение, снова искривил пространство. И еще раз. И еще. Девушка, не замечая этого, теперь ходила вокруг меня по кругу, но по-прежнему не смотрела в мою сторону. Тогда я искривил пространство так, что мы неминуемо должны были столкнуться. Вернулся на улицу и почувствовал холодок в груди. Высотный дом невдалеке не выдерживал искривления пространства и теперь разваливался. Два или три верхних этажа уже летели вниз, но прежде чем обломки стен коснулись асфальта, я произнес заклятие временного перехода и оказался в прошлом, в самом разгаре застойного времени. Улица была почти та же, но высотный дом только строился. На ходу, обретая невидимость, я направился к стройке. Понадобилось несколько минут, чтобы во всем разобраться. Прораб Михайлов машинами воровал бетон. Неудивительно, что через 10 лет дом не выдержал заурядного искривления пространства. Я отправился в соседние СМУ. Там мне пришлось перевоплотиться в бригадира монтажников Петра Зубила и выступить с почином высотным домам высокую гарантию. Почин поддержали в высоких кругах, ОБХСС проверил работу прораба Михайлова. Прораб получил 10 лет с конфискацией, а дом был построен из качественного цемента. Убедившись в этом, я вернулся обратно. Теперь дом не рассыпался, а девушка шла мне навстречу. Столкновение было неизбежным, и мы действительно столкнулись. «Извините», — не поднимая глаз, сказала девушка и прошла дальше. «Не думайте, что я пал духом. Как бы не так. Волевым усилием я сгреб над Атлантическим океаном несколько дождевых туч и развесил их над городом. Полил дождь, смывая жару, бензиновую вонь. Материализовав из воздуха красивый японский зонтик, я подошел к девушке. «Вы вымокните, разрешите, я вас провожу. Я люблю ходить под дождем». На этот раз она взглянула на меня, но безо всякого интереса. Меня осенило. А вдруг ей просто не нравятся такие, как я, маленькие, толстые, рыжеволосые мужчины? В школе магов, я забыл объяснить, что когда-то учился там, имелся специальный курс «Глубокое проникновение в прошлое». Сейчас я решил испробовать это рискованное, но сильно действующее средство. И новое заклятие отправило меня в конец 19 века. В то время прапрадед, встреченный мною незнакомки, служил корнетом в кавалерийском полку. Я поступил в тот же полк, сдружился с корнетом и однажды глубокой ночью передвинул в его 7-й хромосоме адениновое основание со 136-го витка спирали ДНК на 214-й. Результатом этого должна была стать любовь праправнучки корнета к невысоким, полным и рыжеволосым мужчинам. Сознаю, что это был очень даже неэтичный поступок, но иначе я не мог. Вернувшись, я попал под проливной дождь. Искривление пространства тоже продолжалось, и девушка ходила вокруг меня, но не одна. Привставая на цыпочки, над ней нес зонт юноша, еще более невысокий, полный и рыжий, чем я сам. Рядом с ним у меня просто не было никаких шансов. Задрожавшим голосом я произнес формулу исходной ситуации, и все вернулось на круги своя. Пространство выпрямилось, тучи с гулом унеслись к Атлантике, девушка в полном одиночестве шла мне навстречу, высотный дом держался не на бетоне, а на честном слове прораба Михайлова. У меня оставался последний шанс. И я рискнул.
Когда мы с незнакомкой поравнялись, я небрежно произнес: «Здравствуй». Она удивленно подняла брови, спросила: «Разве мы знакомы?» «Нет», — бледнее ответил я. «Ну, может быть, мы познакомимся?» Девушка рассмеялась и сказала: «Давайте, а то вы уже полчаса ходите вокруг меня кругами».

0: Многотонный шторм разразился без предварительного предупреждения, обрушился на корабль из-за плеяды красных звезд гигантов. Глаз едва успел с помощью передатчика подать второй и последний сигнал тревоги, как шторм уже бушевал вовсю. Для передатчика это был третий дальний перелет и первый в жизни шторм световых лучей. Когда корабль заметно отклонился от курса, принял на себя удар фронта волны и чудовищно накренился, передатчик перепугался не на шутку. Однако страх тотчас рассеялся, уступив место сильнейшему возбуждению. «Чего бояться?» — подумал передатчик. «Разве не готовили меня как раз к таким аварийным ситуациям?» Когда налетел шторм, передатчик беседовал с питателем, но сразу же резко оборвал разговор. Он надеялся, что питатель благополучно выпутается. Жаль юнца. Это его первый дальний рейс. Нитевидные проволочки, составляющие большую часть тела передатчика, были протянуты по всему кораблю. Передатчик быстро поджал их под себя, все, кроме тех, что связывали его с глазом, двигателем и стенками. Теперь все зависело от них. Пока не уляжется шторм, остальным членам команды придется рассчитывать только на свои силы. Глаз расплющил по стенке свое дисковидное тело и высунул наружу один из органов зрения. Остальные он сложил, и чтобы сосредоточиться, втянул их внутрь. Пользуясь органом зрения глаза, передатчик вел наблюдение за штормом. Чисто зрительные восприятия глаза он переводил в команды для двигателя, который направлял корабль на перерез волнам. Почти одновременно передатчик увязывал команды по курсу со скоростью. Это делалось для стенок, чтобы те увеличили жесткость и лучше противостояли ударам. Действия координировались быстро и уверенно. Глаз измерял силу волн, передатчик сообщал информацию двигателю и стенкам, двигатель вел корабль вперед в очередную волну, а стенки смыкались еще теснее, чтобы принять удар. Увлекшись стремительной слаженной общей работой, передатчик и думать забыл о собственных страхах. Думать было некогда. В качестве корабельной системы связи он должен был с рекордной быстротой переводить и передавать сигналы, координируя информацию и командуя действиями. Спустя каких-нибудь несколько минут шторм утих. «Отлично», — сказал передатчик. «Посмотрим, есть ли повреждения». Во время шторма нити его спутались, но теперь он распутал их и протянул по всему кораблю, включив каждого члена команды в свою сеть. «Двигатель!» «Самочувствие превосходное!» — отозвался двигатель. Во время шторма он активировал челюсти замедлителя, умеряя атомные взрывы в своем чреве. Никакой буре не удалось бы застигнуть врасплох столь опытного астронавта, как двигатель. «Стенки!» Стенки рапортовали поочередно, и это заняло уйму времени. Их было более тысячи тонких прямоугольников, составляющих оболочку корабля. Во время шторма они, естественно, укрепляли стыки, повысив тем самым упругость всего корабля. Однако в одной или двух появились глубокие вмятины. Доктор сообщил, что он цел и невредим. Он состоял в основном из рук и во время шторма цеплялся за какой-то аккумулятор. Теперь он снял со своей головы нить, тянущуюся от передатчика, отключился таким образом от цепи и занялся изрешеченными стенками. «Давайте-ка побыстрее», — сказал передатчик, не забывая, что предстоит еще определить местонахождение корабля. Он предоставил слово четырем аккумуляторам. «Ну как вы там?» — спросил он. Ответа не было. Аккумуляторы сладко спали. Во время шторма их рецепторы были открыты, и теперь все четверо раздувались от избытка энергии. Передатчик подергал своими ниточками, но аккумуляторы не шелохнулись. «Пусти-ка меня», — вызвался питатель. Бедняга не сразу догадался прикрепиться к стенке своими всасывающими трубками и успел таки хлебнуть лихо, но петушился ничуть не меньше, чем всегда. Из членов команды питатель был единственным, кто никогда не нуждался в услугах доктора. Его тело регенерировало самостоятельно. Он торопливо пересек пол на своих щупальцах, их было около 12, и легнул ближайший аккумулятор. Огромный конус, напоминающий гигантскую копилку, приоткрыл было один глаз, но тут же закрыл его снова. Питатель вторично легнул аккумулятор, на этот раз вовсе безрезультатно. Тогда он дотянулся до предохранительного клапана, расположенного в верхней части аккумулятора, и выпустил часть запаса энергии.
1: «Сейчас же прекрати», — буркнул аккумулятор.
0: «А ты проснись и рапортуй по всей форме». Аккумуляторы раздраженно заявили, что они вполне здоровы и что любому дураку это ясно. На время шторма их пригвоздили к полу монтажные болты. Остальная часть проверки прошла быстро. Мыслитель был здоров и бодр, а глаз восторженно расхваливал красоты шторма. Произошел только один несчастный случай. Погиб ускоритель. Двуногий, он был не так устойчив, как остальные члены команды. Шторм застал его посреди пола, швырнул на стенку, которая к тому моменту успела резко увеличить свою жесткость, и переломал ему какие-то жизненно важные кости. Теперь даже доктор был бессилен помочь. Некоторое время все молчали. Гибель какой-то части корабля – дело нешуточное. Корабль – это единое целое, состоящее исключительно из членов команды. Утрата одного из них – удар по всей команде. Особенно серьезно обстояло дело именно сейчас. Корабль только-только доставил груз в порт, отделенный от центра галактики несколькими тысячами световых лет. После шторма координаты корабля были совершенно неизвестны. Глаз подошел к одной из стенок и выставил орган зрения наружу. Стенки пропустили его и тотчас сомкнулись снова. Высунувшись из корабля, орган зрения удлинился настолько, чтобы обозревать всю звездную сферу. Картина была сообщена передатчику, который доложил о ней мыслителю. Мыслитель, гигантская бесформенная глыба протоплазмы, лежал в углу каюты. В ней хранилась память всех его предков-космопроходцев. Он рассмотрел полученную картину, мгновенно сравнил ее с массой других запечатленных в его клетках и сообщил: «В пределах досягаемости нет ни одной планеты, входящей в галактическое содружество». Передатчик машинально перевел каждому сообщение, которого опасались больше всего на свете. С помощью мыслителя Глаз определил, что корабль отклонился от курса на несколько сот световых лет и находится на окраине галактики. Каждый член команды хорошо понимал, что это означает. Без ускорителя, который разгоняет корабль до скорости во много раз превышающей световую, им никогда не вернуться домой. Обратный перелет без ускорителя продлится дольше, чем жизнь каждого из них. Нам остается избрать одну из двух возможных линий поведения. Первое. Пользуясь атомной энергией двигателя, направить корабль к ближайшей галактической планете. Это займет приблизительно 200 световых лет. Возможно, двигатель и доживет до конца путешествия, но остальные наверняка не доживут. Вторая. Найти в зоне нашего местонахождения примитивную планету, населенную потенциальными ускорителями. Выбрать одного из них и обучить, чтобы он разгонял наш корабль на пути к галактической территории. Изложив все варианты, отысканные в памяти предков, мыслитель умолк. После быстро проведенного голосования оказалось, что все склоняются в пользу второго предложения мыслителя. Да и выбора это, по правде говоря, не было. Только второй вариант оставлял хоть какую-то надежду на возвращение домой. «Хорошо», — сказал мыслитель. «А теперь поедим. Полагаю, все мы этого заслужили». Тело погибшего ускорителя сбросили в пасть двигателя, который тут же поглотил его и преобразовал атомы в энергию. Из всех членов команды только двигатель питался атомной энергией. Чтобы накормить остальных, питатель поспешно подзарядился от ближайшего аккумулятора. После этого он преобразовал находящиеся внутри его питательные вещества в продукты, которые потребляли другие члены команды. Химия тела у питателя непрестанно изменялась, перерождалась, адаптировалась, приготовляя различные виды питания. Глаз употреблял в пищу только сложные цепочки молекул хлорофилла. Изготовив для него такие цепочки, питатель скормил передатчику углеводороды, а стенкам хлористые соединения. Для доктора он воспроизвел точную копию богатых кремнием плодов, к которым тот привык на родине. Наконец, трапеза окончилась, и корабль снова был приведен в порядок. В углу сном праведников спали аккумуляторы. Глаз расширил свое поле зрения и, насколько мог, настраивая главный чувствительный орган на высокочувствительную телескопическую рецепцию. Даже в столь чрезвычайных обстоятельствах Глаз не устоял перед искушением и начал сочинять стихи. Он объявил во всеуслышание, что работает над новой эпической поэмой «Периферическое свечение». Поскольку никто не желал выслушать эту поэму, Глаз ввел ее в мыслителя, который сберегал в памяти решительно все – хорошее и плохое, истинное и ложное. Двигатель никогда не спал. По горло, полной энергии, полученной из праха ускорителя, он вел корабль вперед со скоростью в несколько раз превышающей скорость света. Стенки спорили, кто из них во время последнего отпуска был пьянее всех. Передатчик решил расположиться поудобнее. Он отцепился от стенок, и его круглое тельце повисло в воздухе, подвешенное на сети пересекающихся нитей. На мгновение он вспомнил об ускорителе. Странно, ведь все они дружили с ускорителем, а теперь сразу о нем позабыли. Дело тут отнюдь не в черствости, а в том, что корабль — это единое целое. Об утрате одного из членов скорбят, но при этом главное, чтобы не нарушилось единство. Корабль проносился мимо солнц галактической окраины. Мыслитель рассчитал, что вероятность отыскать планету ускорителей составляет примерно 4 к 5, и проложил спиральный маршрут поисков. Неделю спустя им повстречалась планета первобытных стенок. На бреющем полете можно было увидеть, как эти толстокожие прямоугольники греются на солнце, лазают по горам, смыкаются в тоненькие, но широкие плоскости, чтобы их подхватил легкий ветерок. Все корабельные стенки тяжело вздыхали, охваченные острой тоской по родине. Да чего похоже на их родную планету? Со стенками вновь открытой планеты еще не вступала в контакт ни одна галактическая экспедиция. И они не подозревали о своем великом предназначении – влиться в обширное содружество галактики. Спиральный маршрут проходил мимо множества миров – и мертвых, и слишком юных для возникновения жизни. Повстречали планету передатчиков. Паутина линий связи раскинулась здесь чуть ли не наполовину континента. Передатчик жадно рассматривал планету, прибегнув к помощи глаза. Его охватила жалость к самому себе. Вспомнился дом, семья, друзья. Вспомнилось и дерево, которое он собирался купить, когда вернется. На какое-то мгновение передатчик удивился, что делает он в заброшенном уголке галактики, да к тому же в качестве корабельного прибора. Однако он стряхнул с себя минутную слабость. Обязательно найдется планета ускорителей. Надо только поискать как следует. По крайней мере, он на это надеялся. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Корабль стремительно несся по неисследованной окраине мимо длинной вереницы бесплодных миров. Но вот на пути попалась целая россыпь планет, населенных первобытными двигателями, которые плавали в радиоактивном океане. «Какая богатая территория!» — обратился питатель к передатчику. «Галактике следовало бы выслать сюда отряд контактеров». «Возможно, после нашего возвращения так и поступят», — ответил передатчик. Они были очень дружны между собой. Их связывало чувство еще более теплое, чем всеобъемлющая дружба членов команды. Дело не только в том, что оба были младшими членами команды, хотя их взаимная привязанность объяснялась и этим. Оба выполняли сходные функции. Вот где коренилось родство душ. Передатчик переводил информацию, питатель преобразовывал пищу. Они и внешне-то были схожи. Передатчик представлял собой центральное ядро с расходящимися во все стороны нитями. Питатель — центральное ядро с расходящимися во все стороны трубочками. Передатчик считал, что после него наиболее сознательное существо на корабле — это питатель. По-настоящему передатчик никогда не понимал, как протекают сознательные процессы у некоторых членов команды. Еще солнце, еще планеты. Двигатель начал перегреваться. Как правило, он применялся только при старте и посадке, а также при точном маневрировании внутри планетной системы. Теперь же в течение многих недель он работал беспрерывно со сверхсветовой и досветовой скоростью. Начинало сказываться напряжение. С помощью доктора питатель привел в действие системы охлаждения двигателя. Грубое средство, но приходилось довольствоваться малым. Перестроив атомы азота, кислорода и водорода, питатель создал охлаждающую жидкость. Доктор порекомендовал двигателю длительный отдых. Он предупредил, что бравый ветеран не протянет и недели при таком напряжении. Поиски продолжались, но настроение команды постепенно падало. Все понимали, что в галактике ускорители встречаются редко, не то что расплодившиеся стенки и двигатели. От межзвездной пыли на стенках появились оспины. Стенки жаловались, что по приезде домой разорятся, так как им необходимо будет пройти полный курс лечения в косметическом салоне. Передатчик заверил их, что все расходы примет на себя фирма. Даже глаз налился кровью от того, что непрерывно таращился в пространство. Подлетели еще к одной планете. Сообщили ее характеристики мыслителю, который надолго задумался над ними. Спустились поближе, так что можно было различить отдельные предметы. Ускорители! Примитивные ускорители! Стремительно развернулись назад в космос строить дальнейшие планы. Питатель приготовил 23 опьяняющих напитка, чтобы отпраздновать событие. Корабль на трое суток вышел из строя.
2: «Ну как? Все готовы?»
0: — еле слышно спросил передатчик на четвертые сутки. Он мучился. С похмелья горели все нервные окончания.
1: «Ну и хватил же он лишку!» У него сохранилось смутное воспоминание о том, как он обнимал двигателя и приглашал по возвращении поселиться на одном дереве. Сейчас передатчик содрогался при одной мысли об этом.
0: Остальные члены команды чувствовали себя не лучше. Стенки пропускали воздух, они слишком ослабли, чтобы сомкнуться как следует. Доктор валялся без чувств.
3: Хуже всего пришлось питателю. Поскольку его система приспосабливалась к любому горючему, кроме атомного, он отведал все им же приготовленные зелья, в том числе неустойчивый йод, чистый кислород и взрывчатый сложный эфир. Вид у него был весьма жалкий. Трубочки, обычно красивого цвета морской воды, покрылись оранжевыми подтеками. Его пищеварительный тракт работал вовсю, очищаясь от всевозможной гадости, и питатель маялся по носам. Трезвыми остались только мыслитель и двигатель. Мыслитель пить не любил, свойство необычное для астронавта, но характерное для мыслителя, а двигатель не умел. Все прислушались к поразительным сообщениям, которые без запинки выкладывал мыслитель. Рассмотрев поверхность планеты с помощью глаза, мыслитель обнаружил там металлические сооружения. Он выдвинул устрашающую гипотезу, будто ускорители на этой планете создали у себя механическую цивилизацию.
4: «Так не бывает», — категорически заявили три стенки, и большинство команды с ними согласилось. Весь металл, по их мнению, или был запрятан глубоко под землей, или валялся в виде ничего не стоящих ржавых обломков.
1: «Не хочешь ли ты сказать, что они делают из металла вещи?» — осведомился передатчик.
3: «Прямо из обыкновенного мертвого металла? А что из него можно сделать?»
4: «Ничего нельзя сделать», — решительно сказал питатель. «Такие изделия беспрерывно ломались бы. Ведь металл не чувствует, когда его разрушают усталостный износ».
0: Однако мыслитель оказался прав. Глаз увеличил изображение, и каждый увидел, что ускорители понаделали из неодушевленного металла большие укрытия, экипажи и прочие предметы. Причину столь странного направления цивилизации трудно было установить сразу. Но ясно было, что это недоброе предзнаменование. Однако, как бы там ни было, самое страшное осталось позади. Планета ускорителей найдена. Предстояла лишь сравнительно легкая задача — уговорить одного из туземцев. Едва ли это будет так уж сложно. Передатчик знал, что даже среди примитивных народов священные принципы галактики, сотрудничество и взаимопомощь нерушимы. Команда решила не совершать посадки в густонаселенном районе.
3: Разумеется, нет причин опасаться недружелюбной встречи, но установить связь с этими существами, как с племенем, дело отряда контактеров. Команде же нужен только один индивидуум. Поэтому они выбрали почти необитаемый земельный массив и совершили посадку, едва эту часть планеты окутала ночь. Почти сразу же удалось обнаружить одиночного ускорителя. Глаз адаптировался, чтобы видеть в темноте, и все стали следить за движениями ускорителя. Через некоторое время тот улегся возле костра. Мыслитель разъяснил, что это распространенный среди ускорителей обычай отдыха. Перед самым рассветом стенки расступились, и питатель, передатчик и доктор вышли из корабля. Питатель ринулся вперед и похлопал туземца по плечу. Вслед за ним протянул линию связи и передатчик. Ускоритель раскрыл органы зрения, моргнул ими и сделал странное движение органом, предназначенным для поглощения пищи. После этого он вскочил на ноги и пустился бежать. Три члена команды были ошеломлены. Ускоритель даже не дал себе труда выяснить, чего хотят от него трое инопланетян. Передатчик быстро удлинил какую-то нить и на расстоянии 15 метров ухватил ускорителя за конечность. Ускоритель упал. «Обращайтесь с ним поласковее», — посоветовал питатель. «Возможно, его испугал наш вид. У него даже все трубки затряслись от смеха при мысли, что ускорителя, наделенного множеством органов, одного из самых чудных существ в галактике, может испугать чей-то облик». Вокруг упавшего ускорителя засуетились питатель и доктор. Подняли его и перенесли на корабль. Стенки снова сомкнулись. Ускорителя выпустили из цепкого захвата и приготовились к переговорам. Едва освободившись, ускоритель вскочил на ноги и метнулся к тому месту, где только что сомкнулись стенки. Он неистово забарабанил в них верхними конечностями. Отверстие для поглощения пищи у него дрожало. «Перестань!» — возмутилась стенка. Она напружинилась, и ускоритель рухнул на пол. Мгновенно вскочив, он снова кинулся вперед. «Остановите его!» — распорядился передатчик. «Он может ошибиться». Один из аккумуляторов проснулся ровно настолько, чтобы подкатиться под ноги ускорителю. Ускоритель упал, снова поднялся и помчался вдоль корабля. Линии передатчика тянулись и по передней части корабля, так что он перехватил ускорителя на самом носу. Ускоритель стал отбирать нити, и передатчик поспешно отпустил его. «Подключи его к системе связи!» — вскричал питатель. «Быть может, удастся воздействовать на него убеждением!» Передатчик протянул к голове ускорителя нить и замахал ею, подавая понятный всей галактике знак установления связи. Однако ускоритель вел себя поистине странно. Он продолжал увертываться, отчаянно размахивая куском металла, который держал в руке. «Как вы думаете, что он намерен делать с этой штукой?» — спросил питатель. Ускоритель атаковал борт корабля, заколотив металлом по одной из стенок. Стенка инстинктивно ожесточилась, и металл звякнул об пол. «Оставьте его в покое», — сказал передатчик. «Дайте ему время утихомириться». Передатчик посовещался с мыслителем, но они так и не решили, что делать с ускорителем. Тот никак не шел на установление связи. Каждый раз, когда передатчик протягивал ему свою нить, ускоритель выказывал все признаки необоримого ужаса. До поры до времени дело зашло в тупик. Предложение отыскать на этой планете другого ускорителя мыслитель тут же отверг. Он считал, что поведение ускорителя типично, и если обратиться к другому, результат не изменится. Кроме того, первый контакт с планетой — прерогатива отряда контактеров. Если они не найдут общего языка с этим ускорителем, то на данной планете уже не свяжутся с другим.
5: «Мне кажется, я понял, в чем беда», — заявил Глаз.
3: Он вскарабкался на аккумулятор, как на трибуну.
5: «Здешние ускорители создали механическую цивилизацию. Но каким способом? Вообразите только, они разработали свои пальцы, как доктор, и научились изменять форму металлов. Они пользовались своими органами зрения, как я. Вероятно, развивали и бесчисленное множество прочих органов».
3: Он сделал эффектную паузу.
5: «Здешние ускорители утратили специализацию».
3: По этому поводу спорили несколько часов. Стенки утверждали, что разумное существо без специализации немыслимо, а в галактике таких нет. Однако факты были налицо. Города ускорителей, их экипажи. Этот ускоритель, как и остальные, по-видимому, умел многое. Он умел делать все, только не ускорять. Частично эту несообразность объяснил мыслитель.
6: Данная планета не первобытна. Она сравнительно древняя и должна была вступить в Содружество много тысячелетий назад. Поскольку этого не произошло, местные ускорители несправедливо лишились прав, принадлежавших им от рождения. Они даровиты, их специальность — ускорение, но ускорять им было нечего. В итоге, естественно, их культура развивалась патологически. Что это за культура, мы можем только догадываться. Однако, если исходить из имеющихся данных, есть все основания полагать, что местные ускорители неконтактны. Мыслителю была свойственна манера самые поразительные заявления делать самым невозмутимым тоном. «Вполне возможно, — продолжал непреклонный мыслитель, — что местные ускорители не пожелают иметь с нами ничего общего. В таком случае вероятность того, что мы найдем другую планету ускорителей, составляет приблизительно 1 к 283».
3: «Нельзя с уверенностью утверждать, что он не станет сотрудничать, пока мы не добились контакта с ним», — заметил передатчик. Ему было крайне трудно поверить, что разумное существо может отказаться от добровольного сотрудничества. «А как это сделать?» — спросил питатель.
6: Разработали план действий. Доктор медленно подошел к ускорителю. Тот попятился.
3: Тем временем передатчик просунул нить сквозь стенку наружу, протянул вдоль корабля и снова втянул внутрь, как раз позади ускорителя. Пятясь, ускоритель уперся спиной в стенку, и передатчик ввел нить в его голову, во впадину связи, расположенную в центре мозга. Ускоритель без чувств рухнул на пол.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Шекли. Специалист. Окончание. Когда ускоритель пришел в себя, питатель и доктор держали его за руки и за ноги, иначе он оборвал бы линию связи. Тем временем передатчик, пользуясь своим искусством, изучал язык ускорителя. Задача оказалась не слишком сложной. Все языки ускорителей принадлежали к одной и той же группе, и этот случай не был исключением. Передатчику удалось уложить на поверхности коры достаточно мыслей, чтобы представить себе строй чуждой речи. Он попытался наладить общение с ускорителем. Ускоритель хранил молчание. «По-моему, он нуждается в пище», — сказал питатель. Все вспомнили, что ускоритель находится на борту корабля почти двое суток. Питатель изготовил одно из стандартных блюд, любимых ускорителями, и подал его чужаку.
1: «О, Господи! Бифштекс!» — воскликнул ускоритель.
0: По переговорным цепям передатчика вся команда испустила радостный клич. Ускоритель произнес первые слова. Передатчик проанализировал слова и покопался в памяти. Он знал сотни две языков ускорителей, а простейших диалектов еще больше. Передатчик установил, что ускоритель разговаривает на смешении двух наречий. Насытившись, ускоритель огляделся по сторонам. Передатчик перехватил его мысли и разнес их по всей команде. Ускоритель воспринимал окружающее как-то необычно. Корабль казался ему буйством красок. По стенкам пробегали волны. Прямо перед ним находилось нечто вроде гигантского черно-зеленого паука, чья паутина опутала весь корабль и протянулась к головам остальных невиданных существ. Глаз почудился ему странным зверьком без меха, существом, которое находилось где-то на полпути между освежеванным кроликом и яичным желтком. Что это за диковинки, никто на корабле не знал. Передатчика покорила новая точка зрения, которую он обнаружил в мозгу ускорителя. Никогда до сих пор не видел он мира в таком свете. Теперь, когда ускоритель это заметил, передатчик не мог не признать, что у глаза и вправду смешная внешность. Попытались войти в контакт.
1: «Что вы за создания такие, черт вас возьми?» – спросил ускоритель.
0: Он заметно успокоился к исходу вторых суток.
1: «Зачем вы схватили меня? Или я просто свихнулся?»
0: «Нет», – успокоил его передатчик. «Твоя психика вполне нормальна. Перед тобою торговый корабль галактики. Штормом нас занесло в сторону, а наш ускоритель погиб».
1: «Допустим, но при чем тут я?»
0: «Нам бы хотелось, чтобы ты присоединился к нашей команде», — ответил передатчик, «и стал новым ускорителем». Ускорителю растолковали обстановку, и он задумался. В мыслях ускорителя передатчик улавливал внутреннюю борьбу. Тот никак не мог решить, наяву ли все с ним происходит или нет. Наконец, ускоритель пришел к выводу, что он не сошел с ума.
1: «Слушайте, братцы», — сказал он, — «я не знаю, кто вы такие и в чем тут дело, но мне пора отсюда убираться. У меня кончается увольнительное, и если я не появлюсь в самое ближайшее время, мне не миновать дисциплинарного взыскания».
0: Передатчик попросил ускорителя прояснить, что такое дисциплинарное взыскание, и послал полученную информацию мыслителю. «Эти ускорители заняты склокой». Таково было заключение мыслителя.
1: «Но зачем?» – спросил передатчик.
0: В мыслях он с грустью допустил, что мыслитель, очевидно, прав. Ускоритель не выказывал особого стремления сотрудничать.
1: «С удовольствием выручил бы вас, ребята», – продолжал ускоритель. «Но откуда вы взяли, что я могу такому огромному агрегату придать скорость? Да ведь чтобы только-только сдвинуть ваш корабль с места, нужен целый танковый дивизион».
0: «Одобряете ли вы войны?» – спросил по предложению мыслителя передатчик.
2: «Никто не любит войну, особенно те, кому приходится проливать кровь».
0: «Зачем же вы воюете?» Органом приема пищи ускоритель скорчил какую-то мину, которую глаз зафиксировал и переслал мыслителю.
2: «Одно из двух, либо ты убьешь, либо тебя убьют. А вам, друзья, известно, что такое война?»
0: «У нас нет войн», – отчеканил передатчик.
2: «Счастливые», — горько сказал ускоритель. «А у нас есть. И много».
0: «Конечно», — подхватил передатчик. К тому времени он успел получить у мыслителя исчерпывающее объяснение. «А хотел бы

0: Тогда воинам придет конец.
1: «Черта с два», — ответил ускоритель. «Вы, миляги, значит, застряли здесь? Ну и прекрасно. Никаким чудищам не удастся завладеть землей».
0: Ошеломленный передатчик пытался проникнуть в ход мыслей собеседника. Неужели ускоритель его не понял? Или он сказал что-нибудь не впопад?
1: «Я думал, ты хочешь прекратить войны», — заметил он.
2: «Ну, ясно хочу. Но я не хочу, чтобы нас заставляли их прекратить. Я не предатель. Лучше уж буду воевать».
1: «Никто вас не заставит. Вы просто прекратите сами, потому что не будет необходимости воевать».
2: «А ты знаешь, почему мы воюем?»
1: «Само собой, разумеется».
2: «Неужто? Интересно послушать».
1: «Вы, ускорители, слишком долго были отделены от основного потока галактики», — объяснил передатчик. «У вас есть специальность — ускорение, но вам нечего ускорять. Поэтому у вас нет настоящего дела. Вы играете вещами, металлами, неодушевленными предметами, но не находите в этом подлинного удовлетворения. Лишенные истинного призвания, вы воюете просто от тоски. Как только вы займете свое место в галактическом содружестве, и смею вас уверить, это почетное место, ваши войны прекратятся. К чему воевать? Ведь это противоестественное занятие, когда можно ускорять. Кроме того, исчезнет ваша механическая цивилизация, поскольку нужды в ней уже не будет».
0: Ускоритель покачал головой. Жест, который передатчик истолковал как признак растерянности.
1: «А что это такое? Ускорение?»
0: Передатчик попытался растолковать как можно яснее, но поскольку ускорение не входило в его компетенцию, у него самого было лишь общее представление о предмете.
1: «Ты хочешь сказать, что этим и должен заниматься каждый житель Земли?»
0: «Безусловно», — подтвердил передатчик. «Это ваша великая профессия».
1: На несколько минут ускоритель задумался.
2: «По-моему, тебе нужен врач-психиатр или что-нибудь в этом роде».
1: «Никогда в жизни я не мог бы это сделать. Я начинающий архитектор, к тому же...»
2: «Ну да, это трудно объяснить».
0: Однако передатчик уже воспринял возражение ускорителя, в мыслях которого появилась особь женского пола. Да не одна, а две или три. Притом передатчик уловил ощущение одиночества, отчужденности. Ускоритель был преисполнен сомнений. Он боялся.
1: «Когда мы попадем в галактику», — сказал передатчик, горячо надеясь, что нашел нужные доводы, «ты познакомишься с другими ускорителями и с ускорительницами. Вы, ускорители, все похожи друг на друга, так что ты с ними непременно подружишься. А что касается одиночества на корабле, так здесь его просто не существует. Ты еще не понял, в чем суть содружества. В содружестве никто не чувствует себя одиноким».
0: Ускоритель надолго задумался над идеей существования внеземных ускорителей. Передатчик силился понять, почему эта идея настолько поразила его собеседника. Галактика кишит ускорителями, питателями, передатчиками и многими другими видами разумных существ в бесконечных вариантах и повторениях.
2: «Все же не верится, что кто-нибудь способен покончить со всеми войнами», — пробормотал ускоритель. «Откуда мне знать, что это не ложь?»
0: У передатчика появилось такое ощущение, что его ударили в самое ядро. Должно быть, мыслитель был прав, утверждая, что эти ускорители не станут сотрудничать. Значит, деятельность передатчика прекратится? Значит, он вместе со всей командой проведет остаток жизни в космосе только из-за тупости горстки ускорителей? Однако даже эти горькие мысли не приглушили чувство жалости к ускорителю. «Какой ужас!» — думал передатчик. «Вечно сомневаться, не решаться, никому не верить! Если эти ускорители не займут подобающего им места в галактике, кончится тем, что они истребят друг друга. Им давным-давно пора вступить в содружество».
1: «Как мне убедить тебя?» — воскликнул передатчик.
0: В отчаянии он подключил ускорителя ко всем цепям. Он открыл ускорителю грубоватую покладистость двигателя, бесшабашный нрав стенок, показал ему поэтические склонности глаза и дерзкое добродушие питателя. Он распахнул настежь

0: Тишь собственный мозг и продемонстрировал ускорителю свою родную планету, семью и дерево, которое мечтал приобрести по возвращении. Он развернул перед ускорителем картины, которые показывали историю каждого из представителей разных планет. У них были разные моральные понятия, но всех их объединяли узы галактического содружества. Ускоритель созерцал все это, никак не реагируя. Немного погодя, он покачал головой. Ответ был выражен жестом, неуверенным, смутным, но явно отрицательным. Передатчик приказал стенкам открыться. Те повиновались, и ускоритель ошарашенно уставился в образовавшийся проем. «Ты свободен», — сказал передатчик. «Отключи только линию связи и ступай».
1: «А как же вы?»
0: «Поищем другую планету ускорителей».
1: «Какую? Марс? Венеру?»
0: «Не знаем. Остается только надеяться, что поблизости есть другая». Ускоритель посмотрел в проем и перевел взгляд на команду. Он колебался, и лицо его ясно отражало внутреннюю борьбу. «Все, что вы мне показывали, правда?» Отвечать не пришлось.
2: «Ладно», — внезапно заявил ускоритель. «Поеду. Я, конечно, круглый дурак, но я поеду. Если вы так говорите, значит, так оно и есть».
0: Передатчик видел, что мучительные колебания, которых стоило ускорителю согласия, лишили его ощущения реальности происходящего. Он действовал как во сне, когда решения принимаются легко и беспечно.
1: «Осталось лишь маленькое затруднение», — прибавил ускоритель с истерическим легкомыслием.
2: «Ребята, будь я проклят, если умею ускорять! Вы, кажется, упоминали о сверхсветовой? Я не дам им мили в час».
0: «Да нет же, уверяю тебя, ты умеешь ускорять», — убеждал его передатчик, сам не вполне веря в то, что говорит. Он хорошо знал, на что способны ускорители, но этот...
2: «Ты только попробуй».
1: «Обязательно», — согласился ускоритель. «Во всяком случае, тогда я уж наверняка проснусь».
0: Пока корабль готовили к старту, ускоритель разговаривал сам с собой.
1: «Странно», — бормотал ускоритель. «Я-то думал, что туристский поход — лучший отдых, а в результате у меня появились кошмары».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Двигатель поднял корабль в воздух. Стенки сомкнулись еще раньше, а теперь глаз направлял корабль прочь от планеты. «Мы вышли из зоны притяжения», — сообщил передатчик. Прислушиваясь к ускорителю, он молил судьбу пощадить разум этого бедняги. «Сейчас глаз и мыслитель зададут курс. Я передам его тебе, а ты ускоряй в заданном направлении».
2: «Ты сумасшедший!» — пролепетал ускоритель. «Ты ошибся планетой! И вообще, хорошо бы вы исчезли, кошмарные видения!»
0: «Ты теперь участник содружества!» — возразил доведенный до отчаяния передатчик. «Вот тебе курс! Ускоряй!» Какое-то мгновение ускоритель бездействовал. Он медленно стряхивал с себя оцепенение, начиная сознавать, что все это ему не приснилось. Он ощутил содружество. Он ощутил спаянность глаза с мыслителем, всех четверых со стенками, с остальными членами команды, всех со всеми.
2: «Что это такое?» — растерянно спросил ускоритель.
0: Он проникался единством корабля, безмерной теплотой, близостью, достигаемой только в содружестве. Он стал ускорять. Ничего не получилось.
2: «Попробуй еще разок!» — взмолился передатчик.
0: Ускоритель заглянул себе в душу. Ему открылся бездонный колодец сомнения и страха. Смотрясь в него, как в зеркало, он видел лишь свое искаженное ужасом лицо. Мыслитель осветил ему этот колодец. Ускорители веками не расставались с сомнением и страхом. Ускорители воевали из страха, убивали из сомнения. Но на дне колодца, там скрывалась тайна ускорения. Человек, специалист, ускоритель. Теперь он целиком влился в команду, растворился в ней и как бы обнял мыслителя и передатчика за плечи. Внезапно корабль рванулся вперед с восьмикратной световой скоростью. И эта скорость все возрастала.

0: Это был рассказ Роберта Шекли «Специалист» в переводе с английского Натальи Евдокимовой.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Алла Гореликова. «Танцуй, Эсмеральда». Эсмеральда шла по карнизу. Она выскользнула в форточку, открыв ее когтистой лапой, оставив позади свет, тепло и уют. Высота будоражила ее. Возле пожарной лестницы можно будет перескочить на тополь, а по нему взобраться на крышу.
1: А там... О, там полная луна. Там холодный ночной ветер, мелькание летучих мышей, треск старой черепицы под лапами и призывный вой самцов, готовых сразиться за нее. Там весна. Весна и страсть, и нескончаемая жгучая молодость. Впрочем, что молодость? В ней ли счастье? Счастье в гибком зверином теле, что так ловко и послушно взбирается по растрескавшейся коре старого тополя, так уверенно пробегает по ветке, перепрыгивает на покатую крышу. Счастье вскипает в каждой клеточке, то непередаваемое счастье движения, от которого в наслаждении стонут мышцы и поет душа.
0: Скачок! И вот она, ее гибкая, четкая, изящная тень, отброшенная на скат крыши полной луной, сексуальная, полная жизни. Супер! А вот еще одна рядом. Новенькая. Но сейчас ее время. Эсмеральда повернула голову и взглянула в упор в яркие зеленые глаза. Знакомые глаза. Милисента. И каким чертом ее сюда занесло?
2: А, Эсмеральда.
0: Тон Милисенты откровенно недружелюбен.
2: Так это тебя там ждут?
3: Да уж не тебя, отпарировала Эсмеральда.
2: А что, ты хотела попиратствовать?
3: Больно надо, фыркнула нахалка Милисента. Мне просто интересно стало глянуть, чем ты сейчас зарабатываешь.
2: «Плати и гляди»,
0: — усмехнулась Эсмеральда и, горделиво задрав пушистый хвост, направилась к ожидающей ее группе. «Нет, работа супер!» — и стерва Милисента просто завидует.
1: И завывание сцепившихся в схватке претендентов, мелькание летучих мышей и одуряющая полная луна — жгучая, дикая страсть и холодный предрассветный ветер. Вот жизнь. И спокойная уверенность на самом дне сознания. Уверенность, что позади тепло и уют. Логово. Дом. Тыл.
0: Логово ждало свою хозяйку. Тепло и уют встретили ее возвращение. Тепло и уют. Они оставались неизменными лишь иногда, и Эсмеральда меняла какую-нибудь мелочь. Она была консервативной и не одобряла перемен. Лишь одну вещь она с удовольствием выкинула бы, и лишь над нею была она невластна. Маленький электронный календарь, вмонтированный рядом с выходом. Он был неумолим и равнодушен. И сейчас Эсмеральда кинула на него короткий, но яростный взгляд.
1: «Послезавтра». «Нет, уже завтра!»
0: Отвернувшись, Эсмеральда занялась переодеванием. Пленительное кружево рукавов, золотые пуговицы корсажа, алая юбка, высокий каблук.
1: О, упоение!
0: Ну, завтра, так что ж. Это ведь ненадолго, всего день.
1: А потом снова жизнь! Настоящая жизнь!
0: В испанской программе главное — руки. От плеча до кончиков пальцев. До ногтей в кровавом лаке. У каждого движения свой смысл. И каждое — искус, и таинство, и устремление. Эсмеральда любила танцевать. Но испанские танцы она не просто любила. Она отдавалась им страстно и трепетно. Она забывала обо всем. Хота и веселая гальярда, и павана, сардана, алеманда, и фламенко.
1: Оу, фламенко! Больше, чем просто танцы. Больше, чем просто любовь.
0: И в этом была опасность.
1: Мелисента была серьезной противницей. О ней говорили, и это было правдой, что она никогда еще не теряла голову.
0: Зеленые глаза ее смотрели то задумчиво, то хищно, но холодная трезвость не покидала их никогда. От Мелисенты можно было ждать всего. Любого подвоха, любой пакости. Эсмеральда понимала это. Понимала ровно до того момента, как прошла, филигранно взметнувши алой юбкой, первую дорожку страстного фламенко. Потом понимание кончилось. Начался полет. Полет тела, полет души. Не здесь и не сейчас была она, но Мелисента была здесь и сейчас. Трезвая стерва Мелисента, точно выверенным движением, взмахом кисти на развороте отбросившие кастаньеты, вроде бы под ноги, а на деле в точку под коленной чашечкой соперницы. В ту самую точку, от тычка, в которую рефлекторно дергается нога, избивается дыхание. Конечно, она рисковала. Она неминуемо теряла несколько очков. Но ненавистная Эсмеральда должна была потерять больше. Позже, просмотрев повтор, раз и другой, и на замедленное, и покадрово, Эсмеральда заметит и поймет. Но тогда, какое ни создавай себе тело, как ни остри рефлексы, что-то да останется от тебя настоящей. Эсмеральда, та, которая настоящая 20 лет не чувствовала своих ног. И та, которая танцевала сейчас, не почувствовала неожиданного удара. Она летела, она отдавалась танцу страстно и трепетно, и она выиграла. Выиграла финал открытого всесетевого конкурса «Танцуй» и главный приз. 150

наши сердца. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность, вьются, сверкают, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность. Вьются, сверкают, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Юность, навсегда юность. Навсегда юность. Навсегда юность.

буквы в этом супе не складываются в слова. В небе звезды, тысячи ярких ран, склоняются пальмы, прибой голова. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю.

Я тебя люблю, и я тебя съем, 50 килограмм, не бог весть. Пальмы и небо раздал бы всем, мир большой нам его не съесть. Мир большой нам его не съесть, мир большой нам его не съесть, мир большой нам его не съесть.

0: Титана на виде пиявок.
1: Пиво. Пиво.
0: Влияние пива и сметаны на виде пиявок.
1: Пиво. Пиво.
2: Я не хочу стрелять. Лично я. Вот лично я протестую. Не согласен. Но меня никто не спрашивает. Но тогда я сам спрашиваю, а что же это? Почему такое насилие надо мной? Почему должен стареть, а потом еще и умирать? Ведь меня это ожидает.
0: Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Тамос в старости. Рождается в Тамосе и умирает в Тамосе. Он не знает, откуда он появился в этом мире, не знает, куда уйдет из этого мира. И в полном невежестве проживает свою жизнь. Немножко активизировавшись в этом мире, сориентировавшись, позаработав чуть-чуть денег, он уже умирает. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все. Прожил свою пенсию, умирает, с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, приди на работу, зарабатывай деньги. Заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул. Умирай. Давай рождайся снова. В школу, пора. Иди в школу, заканчивай институт. Зарабатывай, заработал, молодец, отдыхай, отдохнул, умирай, все. Давай снова рождайся. Дети пишут Богу, есть такая книга. Один ребенок пишет. Рождаются, рождаются, умирают, умирают. Черти что. Можно ли не рождаться, пишет ребенок Богу. Можно ли не рождаться вообще? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает, с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, приди на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай.
3: Душа, она остается неизменна, а тело меняется всегда. Вот. Человек рождается такой маленький. С локоток меньше. Кто там в этом теле? Какая-то личность. Тело будет меняться, оно будет расти. А меняется ли личность? Меняется ли само живое существо, находящееся в теле? Нет, не меняется. Конечно, оно претерпевает определенную полноту. Опыт жизни. Ребенок не имеет опыта, а взрослый имеет. Но взрослый вспоминает. Я был ребенком и не имел никакого опыта. Это же был я. Он изменился. Изменился его опыт. Его представления жизни тоже могут измениться. Но он сам не меняется. Он был ребенком, он стал юношей, он потом повзрослел, затем он состарился, потом он умер. Что дальше происходит по закону сохранения энергии? Все продолжается. Снова рождение. Потому что личность не меняется никогда. Он сказал, нет, как это можно? Как в это можно поверить, он сказал. Разве можем родиться снова?
2: Разве можем родиться снова?
3: Я спросил, но ведь вы же уже родились. Вы же сделали это уже. Он сказал, ну да. А как вы это сделали? Не помню, не знаю, как это произошло. И я здесь ни при чем вообще. Вот именно, что вы здесь ни при чем. Вот так же вы родитесь снова. Точно так же, как вы уже родились, вы родитесь снова. Вы же знаете, что раз вы родились, вы умрете. Вы же знаете об этом? Ну, знаю. Вот точно так же вы родитесь и умрете снова. Так и будет продолжаться. Это уже случилось один раз. Насколько вы помните, почему это не может случиться еще раз? Смотрите, с каждым это происходит. Каждый родился. И каждый умрет. Я всегда остаюсь самим собой, без всех обстоятельств. Что бы с телом ни происходило, во сне или наяву, всегда это происходит со мной, я это переживаю, я переживаю, сознание переживает. Тело же меняется постоянно. Говорится, что мы пьем, дышим, едим, ходим, смотрим. Обмен веществ – это смена тела. Мы дышим и пьем, и едим в течение 7 лет. За 7 лет все клетки обновятся в теле. Это будет другое тело. Если телу уже 70 лет, значит, Прабхупада говорит, я сменил тело 10 раз. Вы скажете, нет, но это то же самое тело. Оно даже похоже. на того человека, который был 10 лет назад или 20 лет назад. Я же вижу, это тот самый человек. Тело. Нет. Тело другое. Тип тела сохраняется какое-то время. Тип тела сохраняется несколько десятков лет. Хотя тело на самом деле другое. Ну, если у меня запорожец. 1812 года издания, представьте. Я на нем ездил каждый день. Конечно же, все износилось. Я менял детали, колеса, все там уже за это время будет другое. Но вы скажете, это ты же запорожец. Ну да, тип машины изменился, потому что детали я менял в соответствии с типом машины. Информация об этом типе тела заложена в ДНК. И еще в более тонкой структуре. Карма, она записана здесь. И в соответствии с кармой тип тела поддерживается несколько десятков лет. И затем тип тела нужно сменить. Тело всегда меняется. Но когда мы меняем тип тела, это называется смертью. Смерть, потому что должен забыть это тело. И получить новое существование. И я забываю, что было в прошлом. Смерть – это забвение. Если я что-то забыл в этой жизни, это все равно, что умерла, исчезла. Не существует больше. Вот она смерть. И пережить, что такое смерть, можно очень легко. Не оставляя тела. Например, вы живете в квартире, у вас там семья, вы живете там, ваша обстановка, все необходимое, ваши условия, комфорт. Вы ходите на работу, снова возвращаетесь домой, уже много лет вы живете в своем доме. Вдруг вам приходят люди, говорят, вы должны сейчас же покинуть этот дом, на улицу выйти. И больше вы сюда не должны никогда возвращаться. Все. У вас в распоряжении осталось, может быть, несколько минут. Немного времени. Что вы чувствуете? Вот это и есть чувство смерти. Вам приказывают немедленно покинуть этот дом. Ну, у тебя осталось немного, собственно, несколько минут. Чуть-чуть. У тебя есть время помолиться немножко. Если ты умеешь это делать. Не умеешь, просто потерпи и уходи.
0: Влияние пива сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Но немножко, если мы отдохнем, отстранимся от дел, чуть-чуть, немножко, от этих обычных дел, которые нас закручивают в этом мире, у нас сразу появятся мысли, что вообще за жизнь? Что вообще за жизнь? Зачем все это? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Все. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает, чистая совесть. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, делился, молодец, приходи на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, давай рождайся снова, в школу, пора.

заключенная в замкнутый цикл материи и природы, перевоплощается из тела в тело. Это вечно замкнутый цикл реинкарнации, то есть наш ум не выходит за границы материи. Зная это устройство материи, мы можем найти выход. Тут есть тропа из этой материальной вселенной, из этой вот западни. Есть узкая тропинка, подобная лезвию бритвы, где может пройти только душа и интеллект. Все остальное не проходит. Грубое тело не проходит. Зависть не проходит. Другого калибра. Жадность не проходит, не вмещается. Лезвие бритвы, тончайшая вещь.

гудки. Это мой телефонный номер. Наверное, я с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят. Когда бы себе я не позвонил никому, никому,

0: What do you mean?
1: В 12 часов дня он вышел на улицу и направился в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идет. И сам он тоже.

lo mal que se me enamora. Lo mal que se me enamora.

0: Это грустно или весело?
1: Это печально.
0: Печально, да? Ну все. Спасибо тебе.
2: Кошет! Кошет!
1: Чувак, это рэвчик.
3: Да ты поторопись! У нас сейчас обед! Котлетки! С макарошками! С пюрешкой! На обеде встретимся! Ну, будь здоров!
4: Ну, бывай!
5: Шоколад ни в чем не виноват, пацаны! Натуре! Натуре, пацан к успеху шел! Не получилось, не фартануло!
6: Что? Ты втираешь мне какую-то дичь!
7: Вот она, рыба моей мечты! Вот она!
8: Ясь! Да как ты смеешь говорить при меня такое? Да ты хоть понимаешь, как ты обозреваешь вообще видео? Да ты...

0: банки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков.
1: Тихо, блядь! Нет, чего тебе надо, блядь? Свали отсюда, блядь! Нет, свали отсюда, блядь!
2: Прекрасное имя. Аллах Акбар.
3: Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца.
4: Йоу, с вами Влад Борщ, уёбки, блядь, суки.
1: Я иду ща!
4: А так вот, я вас просто, блядь, ненавижу, ублюдки.
1: Да сейчас, мам, блядь, подожди.
5: Наталья, морская пехота, я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда. У меня джип в Москве, но я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет 1 рубля на дорогу?
6: У вас же жив в Москве.
5: Ну, так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Ну ладно, посиди, друзок. До поры до времени.
7: Хули тут так мало? Это наша тачка, блядь. Ты выебался этим, пизды дал. Ты на пенек сел, должен был косарь дать. А тут хули так мало, урод, блядь, ты. Уеба. Иди нахуй, пидор, блядь. Какой ебу, сука?
8: Я ломал стекло!

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Station. You know, do it.

I see.

I can break it. I can break it. I can break it.

А макароны в макароннице макаронятся. А моя мама полюбила на концерте моего отца. А бутерброды в бутерброды.

внимание мои. Вы приняли черную розу в бокале золотого, как небо, аи. Но вы имманентно жестоко

ведь не дал вам пропасть. Продал на Урале заводы, в долги неоплатные влез. Он вез вас на воды, но я вас похитил, как будто ревнивый черкес.

Наше вдохновение лежит в области приключений. Приключения всегда связаны с неизвестным и опасностью. Да, именно такой коктейль делает жизнь яркой. Не используя никаких способов в качестве способов, не признавая никаких границ в качестве границ. Три ловушки, ворующие у тебя мир и спокойствие. Сожаление о прошлом, тревога за будущее, неблагодарность за настоящее. Я уверен в своих способностях. Я с радостью встречаю новый день.

или 5 минут. Перестань оценивать, оценка съедает твои стремления. Да и сам посуди, от одной оценки дождь не перестанет идти. Ты не можешь сделать что-то неправильно. Мы все танцуем на ладони у Бога, и Он любит любой наш танец. Любой наш танец. Да, я быстрый, как река. Да, я гибкий, как дерево. Моя душа — это душа ребенка, и мы танцуем на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо за зарядки.

доброе утро этому миру. Доброе утро этой жизни. Я говорю доброе утро всем нам, танцующим на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

лопнули копы. А вот у Лёхи теперь нет куска жопы. Вроде стрёмно как-то и неловко, а можно было бы получить денег по страховке. Все замолчали, я обвёл приятелей взором. А что, давайте застрахуем Жору. Он работает на стройке, там всякое случается.

разговор. Таня говорила, что ты серьезный парень. Правда, имя странное. Что за нагана? У Тани третий месяц. Время обсудить свадьбу впредь, сынок. Зови меня по-простому, мама. Я потихоньку начинаю уезжать. Ты че, тетя, какая мама твою мать? Какая свадьба? Какой

0: Зар вокзал, слышу, кто-то входит. Трое. Дядя и два молодых мордоворота.
1: Вот познакомьтесь, это Танин жених.
0: Ну обложили, сволочи, я притих.
2: Я Танин папа, дядя Сережа. Это Танины братья, близнецы Паша и Леша.

учился дядя Сережа. Сейчас ты узнаешь, сучара, как бьет таможня. Прямого хрустнула кость и понеслось. На несговорчивом госте вымещая злость. Семейная агрессия, месиво весело, перед глазами жизнь. Пляж в Одессе, потом.

しない。

Хочется плакать, холодного пива, ёбаный насморк и курочку гриля. Халву ненавижу, но сейчас бы колбаски и пиво.

чем не оставив только сраные аккорды и право петь эту мудацкую песню детства моего, чистые глазенки. Детства моего, чистые глазенки.